Европу Плюс можно теперь услышать не только в своем приемнике или умной колонке, а еще и в нашем новом приложении Radio Hub, где ты сможешь еще и найти все наши подкасты, все наши музыкальные потоки разных стилей, и все это в режиме 24/7. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru. Заходи, загружай и

Приятная, легкая и классная работа, под которую очень даже приятно провести пару-тройку минут. Let Me Be — это проект The Second Voice в наших приемниках. И, кстати, не забываем,

0: композиции «Аннабель» и «England Get Busy». Только прежде Алекс Манылов спешит напомнить, что уже сегодня...
1: Алекс Манылов. Дебют недели «Маршмелло», «Португал The Man», «Феникс». Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

назвали классикой соул-музыки. И не просто так, поскольку на его концерты собираются целые стадионы по всей планете. Это Тедди Свимс на Европе+. Окей, 3.34 в столице. Здесь по-прежнему я, да, Олег Шишкин. Салют всем неспящим. Обещал быть до прихода бригады У и обещал больше хитов и больше музыки. Скажу так, слово свое сдержу. Погнали дальше. А навстречу нам Бай Индия, Чо и Мод, танцы под Шаде, еще Дамиана Дэвид с летним хитом Next Summer, а еще Эвелон и Рокстон. Безумно стильный саунд. Vertigo, не пропусти.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся, в Москве 4, ров

0: Андрей Уиски на Европе Плюс, столица 4.19. Уверенно шагаем в пятницу, предвкушаем грядущие выходные, которые тоже пройдут не впустую на Европе Плюс. Да, во-первых, уже завтра Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым и диджей Ритм Шоу Резиденс. На целых 4 часа Европа Плюс превратится в огромную танцевальную площадку. Начнем ровно в 20.00 по московскому времени. Присоединяйся. Ну а для легкого подъема в эту субботу мы запланировали крутой уикенд.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Круто.

0: Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова, сова.
0: По выходным крутой уикенд на Европе+. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Swim, хит, который ознаменовал камбэк главной кей-поп-банды планеты после почти 4-летнего перерыва и стал ведущим синглом альбома Ariran. Это BTS на радиостанции номер один в России. Далее с нами Леони и Калум Скотт с совместным творением Stay. Также предлагаю вашему вниманию парня с большой кастрюлей на голове, но делающего очень-очень классную музыку. DJ Marshmello и Portugal Women трек Phoenix. Еще услышим проект Airbooks. Хит Graceland уже вот-вот на Европе+.

больше музыки, и в ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим Боба Синклера, Кайзу, I Can't Wait. Также послушаем один из треков, который на верхних строчках моего личного рейтинга. Это Миша Миллер, Алекс Вилле. Бам-бам! И послушаем сурового парня из Техаса, Post Malone, Cold. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

Если любишь интересные подкасты, то не жди. Прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru и врубай 246-й выпуск подкаста «Бригады Уличка». Там, как всегда, много интересного, много юмора, много смеха и масса отличного настроения. А если все-таки хочется...

точно можно. Окей, окей, 5:34 в Москве. Встречаем утро пятницы. Делать это будем под любимые хиты. Послушаем Мото и красивую историю «Намек на нас». Фрей Райдинс, символичный трек «Weekends» и Алекса Уоррена «Fever Dream». Через пару минут дождись обязательно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Окей, влетаем в еще одну половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты и ничего лишнего. Список следующий. Кэлвин Харрис, Джей-Зи, Satisfy.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 6 утра.

Джези на Европе Плюс с треком Satisfy, который еще, кстати, не успел попасть в наш Еврохит Топ 40, а вот в Топ Клаб Чарте уже вошел в Топ 10 списка и активно рвется к вершине. Так что, если желаешь, чтобы Тимур Бодров поставил ребят на первую строчку уже завтра, то обязательно поддержи их своим голосом на сайте europaplus.ru. А сам Топ Клаб Чарт слушай завтра с 20 до 22 часов по московскому времени. Прямо сейчас предлагаю послушать мою Мишель, хит «На малиновой луне», легендарных Green Day, Бульваров Broken Dream, Эвелон и Рокстон, атмосферную тему Vertigo.

здесь, на радиостанции номер один в России, 6.34 в столице, утро долгожданной пятницы. Зовут меня Олег Шишкин. Доброе утро, я всех поздравляю с финалом рабочей недели. Кто нуждается в заряде бодрости, то ждем бригаду. Вэл и Вики будут здесь уже скоро. Пока-пока будем бодриться под такие хиты, как Beautiful Places от Тиеста и Бриэн и Грейс. Также послушаем еще одних ребят, которые в танцах разбираются на раз-два. Это Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home и Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бэскомп. Think About Us через 3 минуты.

Anna Grace и Beautiful Places на радиостанции номер один в России. И впереди я предлагаю до финала часа еще пару треков послушать. Но тут музыка полегче, но не менее классная. Появится Mia Martina, хит To Me Monk и звездочка Розе в компании Bruno Mars. Трек Апати уже вот-вот на Европе+.

0: Мимонг, шикарная песня, шикарная девушка здесь на Европе Плюс. Но давайте-ка мы ее ставить будем на паузу, потому что передо мной уже сидит бригада У, которая готовится ворваться в свой финальный эфир в этом сезоне. Они отправляются на каникулы, например, Леха уже спит и видит, как проводит лето в деревне у бабушки.
1: Да. У Лехи особенность организма, он спит и видит. Точка.
0: Вэл уже представляет, как все лето бегает по двору с палкой, бьет крапиву.
2: Да, это так, да. А я что представляю, давай.
0: Ну, а Вики собирается посетить несколько стран. Ну, у кого какие желания, ребят, простите, что рассказывал.
2: Я просто люблю масштабно, знаешь, мечтать.
1: Причем мне нравится, Лехе досталось меньше всего из возможности просто спать и видеть. Мне хотя палку выдали.
2: Дача, ты в Москве стоишь, судя по всему.
1: Да.
0: Ну, все не так плохо.
1: У меня есть пару вопросов к крапиве. Вики, а тебе удачи получается.
2: Спасибо.
1: Олег, ну и тебе спасибо за все это.
0: Да и вам спасибо. Ну я пойду посплю, а вы уж тут справляйтесь.
1: Будем скучать.
0: Хорошо.
1: Да. Не-не-не, взаимно правильный ответ, я тоже.
0: Окей, да. Ну, увидимся в августе.
1: Я тебя люблю. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Пока, начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Компания Apple удалила все сервисы ВК из своего магазина. Банки пресекли сомнительные операции на 300 миллиардов рублей. И в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива.

вот далее о подробности. Американская компания Apple объяснила удаление приложений холдинга ВК из App Store соблюдением санкционных правил, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь. Напомню, накануне из магазина App Store пропали Дзен, ВК-видео, ВК-музыка, Одноклассники, само приложение ВК и другие приложения холдинга. В ВК заявили, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, а официальное заключение юристов давно находится в распоряжении Купертино. В Кремле произошедшее назвали поводом усомниться в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. Банки за прошлый год пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает Росфинмониторинг. Отмечается, что финансовые организации обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не меньше 70% от внесенной суммы. Минпросвещение продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. До конца года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9. К разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлекли Российскую академию наук. Единый учебник истории уже получил положительные отзывы. В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ею стала Ирина Милосердова. Она прошла обучение, получила квалификацию машиниста электровоза. Подготовку она прошла в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Теперь ей предстоит практика под руководством опытного наставника. И после ее завершения она сможет получить допуск к управлению грузовым локомотивом. Как призналась сама Ирина, ее профессия – это осознанный выбор. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ну чё? Как?
1: Хорошо.
0: Хорошо?
1: А у тебя?
0: Да я вообще в полном порядке. Удивительное ощущение, удивительное чувство. Я бы сказал, незабываемое. Мы же... Вчера был редкий случай, когда мы провели вечер вместе.
1: Поэтому сегодня незабываемое ощущение.
0: В отдел Вики... показывать своих бывших.
1: Да, прекрасный спектакль «Ромео и Джульетта», собственно, театр, где Вэл раньше танцевал. И я все выступление думала о том, что если бы ты не уехал в Москву, вполне возможно, ты бы был Ромео.
0: Да.
1: Ты бы танцевал в трусиках.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Там такие тела красивые.
0: Вот, всех. Хорошо. Ну, нужно как-то дополнить, добавить калорийности всей этой новости, а то люди что подумают, «Ромео и Джульетта» и... то, что ты озвучила, и больше ничего. Но на самом деле, да, ребят, пользуясь случаем, это... Там легко запомнить. Европа Плюс, а театр, в котором я танцевал, Европа. С гастролями в Москве, приходите в театр мюзикла, несколько дней будут показы. Я, конечно, вообще, я прям как будто бы тебе... Помнишь, когда мы в Тюмень прилетали?
1: Да. И то же самое, да?
0: У меня было ощущение, что я вот знакомлю тебя с семьей своей всей. Вот вчера было похоже.
1: У тебя очень красивая семья.
0: Спасибо. Спасибо. Я там уже мало кого знаю.
1: Но они тебя знают.
0: Нормальной большой семье, да. Что ж, мы начинаем, ребята. И забежим немножко вперед. Это финальный эфир сезона.
1: Перед отпуском, да.
0: Перед отпуском. Дальше начнутся каникулы, но уж сильно забегать вперед не будем. Давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас будет бригада у Music Awards.

0: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, наверное, поздравляю. Хотя ты такая разносторонняя. День спиритизма.
1: А, ну да, я разносторонняя. В принципе, интересно.
0: Интересно?
1: Мне как бы не с чем поздравлять.
0: Да.
1: Я таким не занимаюсь. Но было бы прикольно, кстати.
0: Ну, с наступающим тогда.
1: У меня же как раз каникулы. Будет время освоить новую профессию.
0: Новую профессию. Поэтому сегодня номинация в Awards звучит так. Чистый спирит.
1: Классно.
0: И первый трек — это Грегори Портер, Liquid Spirit.
1: Симпатично.
0: Да-да-да, там, ну, правда, как трек называется, так и поется там. А против него сегодня доктор Кучо, Holy Spirit. Прям как будто бы летний бриз волосы начал раздувать.
1: Забегайте к нам в сообщество ВКонтакте и голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: говорит на французском. Паскаль Летеблон.
1: О, красиво, какая.
0: Да, да, спасибо. 7.12 в Москве. Вики, давай подводить итоги Awards.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Сегодня победитель бригады Music Awards с номинацией «Чистый спирит», набрав 60, почти 2% голосов, побеждает доктор Кучо. Yeah! И его «Холи Спирит».

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригаде УНИ, Европе Плюс, 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Расскажу про необычное мероприятие.
0: Ага.
1: Не знаю, хотел бы ты поучаствовать там или нет.
0: Да я пока тоже, если честно, даже не уверен, не знаю.
1: Не, ничего себе, ты должен быть уверен.
0: В том, что я хочу поучаствовать?
1: Да.
0: И что, и там будет фестиваль окрошки на кефире. И что я там делать буду?
1: Ну ничего, с классом придешь. Вот, расскажу про фестиваль интересный и расскажу про, ну, небольшой скандальчик, можно сказать, в Германии.
0: Ну, если можно, то подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде УНИ, Европе Плюс.

0: for me. Это Зейн Бригадюн на Европе Плюс. 7.23 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: На Тайване провели парад тысячи костюмированных арбузов.
0: Так, очень хорошо.
1: Но я бы не сказала, что это прям парад, потому что, ну, ребята не двигались. Они стояли на месте.
0: Это арбузы в костюмах?
1: Арбузы в костюмах.
0: Но люди в костюмах арбузов.
1: Нет! Ага. Ты что, серьезно? Серьезное мероприятие. Между прочим, 5000 участников даже. А когда они начинали 8 лет назад, было всего 169 арбузов.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Расплодились арбузы.
1: Да, и там можно встретить кого угодно. И арбуз-привидение, арбуз-самурай, турист, философ. Даже был арбуз-миньончик, естественно.
0: Мне очень нравится, что ты даже не посматриваешь себе в листочек. По памяти выучила всех персонажей.
1: А я всех рассмотрела. Арбуз-монстр. Ну, вообще... Выглядит эффектно. И единственное, что мне не понравилось, что после этого мероприятия есть еще соревнования по поеданию арбузов скоростному. Ага,
0: да.
1: И это как будто бы странно.
0: Это как будто бы взаимосвязанные вещи, да?
1: Да.
0: Да. Ну и, наверное, все-таки нужно переименовать парад в стояние. Арбузостояние. Какой-то языческий праздник уже получился.
1: Арбузостояние звучит круто, кстати, да, на день равноденствия.
0: Да, все, идея наша. Забирайте.
1: Идея наша, забирайте, в смысле? Ты же не умеешь делать стартап. Идея наша, не забирайте. Если забираете, то нам отчисление. Это франшиза. Вот, ладно, перемещаемся дальше. В Германии на озеро Хайде запретили пускать людей, которые не разговаривают по-немецки. Вот если ты не знаешь немецкий язык, тебя на озеро не пустят.
0: Так.
1: Добился этого руководитель спасательной службы, который устал, что никто не понимает его инструкции и правила безопасности. Когда он кричит: «Мальчик, уйди оттуда!» Мальчик не понимает. Вот.
0: Кричал бы по-русски. Не, ну в целом, если кто-то высоко сидящий что-то громко кричит на немецком, мне кажется, там в любом случае обратишь внимание и нужно скрываться с места.
1: Но городские власти уже хотят отменить этот запрет. Говорят, это что за безобразие? Это же дискриминация. Вот вы представьте, мы, миленькие, прекрасные немцы, едем на Майорку, и вдруг нас на пляж не пускают, если мы не говорим на испанском. Это же безобразие.
0: Мне кажется,
1: а немцы думают, что Майорка — это немецкий штат практически.
0: Я думаю, ситуацию исправит и поможет всему озеру свисток.
1: Большой.
0: Собственно, то, чем пользуются все на всех пляжах — свисток.
1: Ну, кстати, да.
0: Да?
1: Такой универсальный язык.
0: Да. Вот эту идею-то можно подарить без зачислений?
1: Ну, ладно.
0: Забирайте. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве. Гороскоп на пятницу, 26 июня.
1: Овны, сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
0: Дельцы, рядом столько ответственных людей. Не бойтесь им что-то поручить.
1: Близнецы, вам улыбнется удача. Постарайтесь ее не спугнуть.
0: Раки, любыми способами боритесь с ленью. Она не должна взять вас в плен.
1: Львы, будьте милыми и добрыми. Это дезориентирует любого соперника.
0: Девы, нам нужно браться за любые дела. Даже если мы не до конца уверены в своей компетенции.
1: Весы, вы на пороге великих свершений. Сделайте еще пару шагов.
0: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
1: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
0: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
1: Водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
0: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: Блум, это чит-код и трейн бригадю на Европе плюс 7.34 в Москве. У нас впереди первая мысль, финальная в этом сезоне, между прочим. Угу. Поэтому не хотелось бы ударить в грязь лицом. Я специально в белом сегодня, чтобы этого не произошло. Если произошло, чтобы заметили все.
1: Хорошо. Нужен напарник.
0: Ну да, играю я. Звонить?

0: 7.41, в Москве первая мысль, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло.
1: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Алло, алло.
2: Алло, привет.
1: Меня зовут Настя.
2: Настя.
0: Настя, ты откуда?
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Ты откуда, Настя?
1: Я из Тулы.
0: Из Тулы.
2: Настюш, а ты где сейчас?
1: Подъехала на работу.
0: Подъехала?
2: О, на работу. Угу.
0: Через сколько у тебя начинается рабочий день?
2: Официально.
1: Через 18 минут.
0: Через 18? Ты с 8 утра работаешь?
2: Ого.
0: С 8 утра. Ты вообще жаворонок? Нравится тебе утро? Или через боль?
1: Не очень.
2: Не очень. Хорошо. Но мы надеемся, что после игры, ну, чуть-чуть лучше станет.
0: Да, да. Настя, мы играем сегодня с тобой.
1: Утро перед отпуском, оно всегда прекрасное.
0: Так, секунду.
2: Ты тоже в отпуск уходишь?
0: У тебя будет отпуск или ты про наш?
1: Да, у меня будет отпуск.
2: Вау, ну смотри, совпадение уже первое получается.
0: Первое совпадение. Я побежал, Настя, как ты вернешь, Вики, меня?
2: Я тебе верну звуком вот этого летнего удовольствия, когда, знаешь, овощи свежие ешь, и вот-вот. Короче, есть один моментик, который прям...
0: Ладно, Настя, удачи.
2: Тебе понравится. Настя, у меня 5 фразочек, они не закончены, вот твоя задача их как-то завершить логически, а потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, хотя совпадение, в принципе, уже чуть-чуть было, то подарки с меня. Пробуем.
1: Отлично.
2: Арбуз, дыня и...
1: клубника.
2: Угу. В отпуске я обязательно попробую...
1: отдохнуть.
2: Угу. Мои коллеги говорят, что я...
1: добрая.
2: Угу. Лучшее, что есть в путешествии на поезде, это...
1: сон.
2: Угу. Ну и последнее. Лесной
1: орех.
2: Прекрасно. Возвращаем Белла.
3: Он не огинулся, выйдя из игры. Что мы, Белл, вернулся? Я включаю...
0: Ой, жижечка пошла.
2: Жижечка, да.
0: Как ее еще называют? Юшечка? Не? Юшечка.
2: Да. Юшечка вы ее называете? Нет, да, у меня да. Жижа.
0: Вы кто? Остальные жители России?
2: Да.
0: А ты жижу пьешь из пацана?
2: Ну да.
0: Ну ладно. Вот какие мы разные в коллективе.
2: Я тут недавно узнала, что есть у нас коллеги, которые говорят не веранда, не терраса, а летник.
0: Летник?
2: Знал такое слово?
0: Конечно, знал.
2: Ну хорошо.
0: Погнали.
2: Ну хорошо. Арбуз, дыня и...
0: арбуз, дыня и... ну хотел сказать ананас, но...
2: ананас.
0: Просто ну, арбуз, дыня. Арбуз, дыня, черешня.
2: Нет, клубника.
0: Клубника.
2: В отпуске я обязательно попробую...
0: в отпуске я обязательно попробую... попробую загореть.
2: Отдохнуть.
0: Отдохнуть.
2: Угу. Мои коллеги говорят, что я...
0: кристальной души человек. Хороший человек.
2: Нет, добрая.
0: Добрая.
2: Угу. А лучшее, что есть в путешествии на поезде, это...
0: курочка с яичком.
2: Нет!
0: Нет?
2: Что? Сон!
0: Сон, точно.
2: Ну, давай последний.
0: Ну, да, Вики, все от тебя зависит.
2: Нет, это от тебя зависит.
0: Не, главное, написала такое, а теперь я виноват.
2: Ну, да, а не я же.
0: Ну, да, правда.
2: Лесной.
0: О!
2: О, да, вот тут есть.
0: Ре.
2: Да.
0: О!
2: За оленя обидно, но орех вас объединил.
0: Настя!
2: Орех и отпуск.
0: Есть победа, есть подарки, лови.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Настя, Настя, Настенька, наша маленькая, но очень мощная колонка твоя. Поздравляем!
1: Здорово, спасибо большое. Я очень рада, что вам дозвонилась.
0: И мы рады.
1: Попытки мои оказались все-таки не бесполезны.
2: Видишь, как хорошо.
0: Тебе хорошего дня, классного
2: и отпуска.
0: И до встречи после наших отпусков.
1: Спасибо, вам тоже.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Пока-пока.

0: Диги-диги, это Вискидс, бригадю на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Так, ребята, сейчас начнем фантазировать, прогнозировать очень долгоиграющие планы. А, Вики, ты никогда не задумывалась о том, когда ты доделаешь все дела и когда-нибудь ты станешь бабушкой?
1: Да. Конечно, задумалась.
0: Чем ты будешь заниматься?
1: Ну, нужно какое-то такое хобби необычное, да?
0: Но.
1: Мне, конечно, очень понравилось, что сингапурские бабушки занимаются паркуром.
0: Да.
1: Возможно, тоже рассмотрю. Но мне кажется, вот что я точно буду делать, это буду делать моцареллу. Я
0: сама?
1: Буду, да. О-о-о. Я буду собирать у всех у себя дома и говорить, моцарелла сегодня сделала, смотрите, какая свежая.
0: Ой, красиво.
1: Ага, будешь приходить ко мне?
0: Я буду приходить, когда буду, естественно, дедушкой. Я буду приходить и дарить тебе свои плохо нарисованные картины. Я же всю жизнь избегал этого, и мне в интернете иногда попадаются видосики, когда, ну, там, дедушка сначала картину не показывает, говорит, вот, знаете, я занимаюсь картинами, разворачивает, и там действительно потрясающий пейзаж какой-нибудь.
1: То есть ты надеешься, что после 70 тебе откроется дар?
0: Не-не-не, я буду тем дедушкой, который, вот, я начал рисовать, и поворачивать, а там все плохо. Такие, ну, в целом, как и ожидали. Вот, я буду писать картины когда-нибудь, буду учиться.
1: Расскажите про свои необычные планы на тот момент, когда вы станете бабушками и дедушками. Ну, как вы тут представляете себе будущее? Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Бригада У! Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
17: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
16: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
3: Бабки, живо!
2: Я не из тех, кого грабят.
19: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
20: Без комиссий.
21: Что-что?
20: Эквайринг без комиссий.
21: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
21: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
22: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Three check.
1: Sound check. Бригаде У.
2: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих планах, когда вы уже станете либо бабушкой, либо дедушкой. Вот сейчас будет так мило, вот только
3: давай,
2: послушайте.
3: Давай, план на будущее.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я придумала себе такое занятие. Когда я буду старенькой, я буду брать заказы на глажку вещей. Я видела как-то в интернете бабушку, которая занимается таким делом. И я поняла, что вот это дело моей мечты на пенсии. Я буду размещать заказы, что я принимаю заказ, мне будут приносить вещи, я их буду гладить и отдавать, получать небольшую денежку и при этом получать море удовольствия.
2: Просто видно же, что человек визуализирует в данный момент. Денежки мои, мятые вещи, обожаю.
3: Я видела этот же рилс.
2: Да?
3: Да, и подумала, как жалко, что я не люблю гладить.
2: Да, и как жалко, что я молодая.
3: Да.
2: Дальше.
5: Доброе утро, бригада. Доброе утро, страна. С отпуском вас и меня с отпуском. А я буду с бабулечкой, которая будет танцевать. Бачату, сальсу, ча-ча-ча. Вот мне будет 70, я буду с собой еще и внуком водить и говорить: так, давайте. Это самое лучшее времяпровождение, когда ты наполняешься энергией, чувствами, эмоциями, красотой. Вот. Так что вот так вот. Всем пока.
3: Так, все, ты мне позвони. Когда пойдешь на сальсу, я тоже пойду.
2: Обрати внимание, какой голос радостного человека, да? Что отпуск с людьми-то делает? Дальше.
6: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Европа Плюс. Мне кажется, что я буду одной из тех бабушек, которые будут сидеть на лавочке, которые будут ворчать, будут недовольны тем, что их окружает. То громко шумят, то на мотоциклах ездят, то машины газуют или еще что-то.
2: Так, подожди, а зачем ждать старости, если возмущаться можно уже сейчас всем этим?
3: Ну да.
2: Да, вчера в 3 ночи, знаешь что?
3: Кто-то опять мотоциклист?
2: Нет, кто-то оставил машину во дворе, перед тем, как заглушить, забыл убавить звук полностью. И как потом мне сосед рассказал: ой, я включил автозапуск, и музыка сама врубилась на весь двор. Ты представляешь? Уже в будущем как будто.
3: Молодец.
2: Ладно, финальная.
7: По поводу планов на старость. В общем, когда мне будет 100 лет, я обязательно прыгну с парашюта. И буду вот так кричать. Даже если челюсть будет выпадать, будет все равно. Главное прыгнуть.
3: Очень круто.
2: На челюсть маленький парашютик тоже надеть, на всякий случай.

0: Дмитрий Медведев, The Second Voice, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции. Цифровые мошенники придумали новую схему с бензином. И россияне рассказали о том, что они скрывают от начальства. Далее подробности. Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2027 года. РИА Новости пишет о том, что ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, действуют меры против нескольких российских банков и средств массовой информации. Ранее антироссийские санкции продлили также Соединенные Штаты. Напомню, на сегодняшний день наша страна является мировым рекордсменом по количеству введенных санкций со стороны недружественных стран. Россиян предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин. В МВД рассказали о том, что злоумышленники предлагают автомобилистам получить топливо по записи и без живой очереди, чтобы завладеть их аккаунтами в мессенджерах. Аферисты выдают себя за представителей регионального Минтранса или правительства и говорят о введении особого режима распределения топлива, предлагая государственные талоны. Мошенники утверждают, что талоны нужно срочно активировать с помощью СМС-кода. Ввести код предлагается на фишинговом сайте. В результате жертва теряет доступ к аккаунтам в мессенджерах. Будьте бдительны. Спрос россиян на летние туры за рубеж на четверть превысил прошлогодние показатели. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, среди лидирующих направлений Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд и Мальдивы. По словам экспертов, путешественники активно комбинируют пляжные и экскурсионные программы. Почти каждый второй на отдыхе в Анталии, Египте докупает экскурсии на месте. Тренд заключается в том, что российские туристы уже не просто лежат на пляже, а собирают несколько впечатлений сразу. Средний бюджет зарубежного отдыха составляет от 100 до 120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности поездки в районе 10 дней. Каждый второй работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео на работе. 53% респондентов смотрят ролики несколько раз в день, а почти каждый четвертый – несколько раз в час. Чуть меньше половины делают это во время обеда, а еще 42% – когда не могут приступить к сложной задаче. Большинство тратит на просмотр не больше 30 минут в день, а самыми популярными форматами стали смешные эпизоды, ролики с животными и лайфстайл-контент. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас Бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, да, одно уникальное слово, которое ловит любое время суток. Как ты себя чувствуешь?
1: Ты как мой отец.
0: Потому что я всегда переживаю.
1: Нормально себя чувствую, а выгляжу как-то не так.
0: Нет, прекрасно выглядишь.
1: А почему тогда спрашиваешь?
0: Всегда переживаю. Всегда. Но у нас, смотри, перед любым важным ответственным событием мы как договариваемся? Так, не заболеть и все такое.
1: Да.
0: Ну, там немножко другая интерпретация. В любом случае выжить.
1: Да.
0: Вот, а у нас как бы впереди отпуск, я же знаю, у тебя много планов.
1: Да, много планов. Ну, нормально себя чувствую, но устала теперь переживать.
0: Да?
1: Конечно, тревожность повышается
0: сразу. По поводу чего?
1: Ну что, сейчас что-нибудь случится.
0: Да не, все нормально. Да ладно, забудь, я так спросил. И все, и до конца лета что должно произойти.
1: Ты главное в зеркало не смотри.
0: Да.
1: Переживай.
0: Так, ну давай как-то избавляться от стресса, от чувства тревожности.
1: Давай.
0: С помощью вредейки лечебной.
1: Пятничный.
0: Пятничный.
1: Да, вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем во вредейку в бригаде У на Европе+.

0: Алан Уокер, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем пятничную эвридейку, давайте путешествовать чартером, бригаду.
1: Давай.
0: И чартер с нами с самого начала этого сезона. Угу. Это первый год чартера. Мы много чего объездили, много в какие места летали. Виртуально, но бесплатно.
1: Да.
0: И много какую музыку слушали. Но мы ни разу не путешествовали по нашей стране, ни разу не оставались дома.
1: По России.
0: Она ведь такая большая. Угу. И сегодня хотелось бы послушать чартере очень классный трек от очень классного парня.
1: И уютного.
0: Очень приятная сейчас будет музыка. Ребята, встречайте. Андрей Катиков, «Мой рай».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: Привет. У кого-то такой голос, как будто бы разговариваешь с хорошо записанным роботом. Дикция. Четко все. Отгадайте.
1: Паузу правильно.
0: Отгадайте.
2: Это не я.
0: О, да, это ты. Привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: Привет, привет, привет, привет. Александр.
1: Александр. Саш, ты откуда?
2: Владивосток.
0: Владивосток. Саш, а у тебя работа не связана с тем, что нужно профессионально где-то что-то говорить? Потому что как будто бы мы общаемся с нейросетью.
2: Хорошо, что не с Алисой. Но на самом деле, когда-то давным-давно я был вашим коллегой и работал на этой радиостанции Европа Плюс.
1: Смотри, как почувствовали.
0: Да ладно, класс.
1: Коллега, здравствуй.
2: Но я дозвонился не по блату.
0: Мы надеемся, но уже никак не проверим. Саш, есть же у нас и соперник. Алло, привет, как тебя зовут?
2: Игорь,
0: а ты откуда?
1: Чебоксары.
0: Игорь, кстати, тоже прекрасно говорит. Смотри-ка, собрались все, кто умеет говорить на русском. Отлично. Парни, прямо сейчас начнем играть по пятничным правилам Everyday.
1: Да, мы вам будем давать словосочетания. Они будут странно звучать, потому что первые буквы в словах поменялись местами.
0: Ваша задача — все вернуть на привычные места и получить словосочетание. Вики, вот давай тебе задание.
1: Давай.
0: Только очень быстро, ни секунды на раздумье. Барокко-силобока.
1: Сорока-белобока.
0: Да, молодец.
1: Ну, или как будто стиль какой-то в искусстве, да?
0: Так, с кем начнешь, Вики?
1: Ну, давай с Сашей. Саш, ты готов?
2: Да, готов.
1: Поехали. Нафейный копиток.
2: Кофейный напиток.
1: Да. Котландский шот.
2: Шотландский кот.
1: Да. Слазированный гырок.
2: Еще разок.
1: Слазированный гырок.
2: А, глазированный сырок.
1: Да. Вборная Франции.
2: Еще раз не расслышал.
1: Не хочу повторять.
0: Давай.
1: Фборная. Фборная.
2: А, сборная Франции.
1: Спасибо большое, да. 4.
0: Так, сейчас я удалю себе глазированный сырок. Я тоже написал
1: случайно. Я специальные слова анонсировала.
0: Да.
2: Не надо.
0: Игорь
1: сразу. Так, глазированный сырок.
0: Все, поменял. Игорь, ты готов?
2: Готов.
0: Тогда вперед. Блинная дорода.
2: Блинная дорода.
0: Ну, на подбородке такая. Волосы такие длинные. Блинная дорода.
2: Борода?
1: Да,
0: а какая?
2: Длинная.
0: Эх, да, сырочка глазированного не добрались чуть-чуть совсем. Гордое одно словосочетание.
1: Ну какое?
0: Да.
1: Борода длинная.
0: Пиратская, я бы сказал, такая прям. Игорь, ну тут такое дело получается, Саша-то выиграл. Саш, поздравляем! Саша, давай-ка мы тебе, знаешь, что подарим? Вот что.

0: Александр, новый свитшот теперь твой, поздравляем.
1: Спасибо, ребят. На самом деле, ура, кричит вся Владивостокская пробка. Я к вам дозванивался на московский эфир, наверное, несколько лет и думал, что это невозможно. Но все-таки это возможно, поэтому всем желаю пробовать, дозваниваться, участвовать и выигрывать.
2: Спасибо, Саша. Спасибо большое, Саша.
1: Не было еще от Европы плюс.
0: Рады тебе. Игорь, ну вот у нас сегодня финальный эфир перед отпуском. Давайте в честь этого футболку подарим нашу, а?
1: Давайте.
0: Все, пожалуйста, подарили.
2: Мышка, хорошо.
0: Парни, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
2: Пока.
1: Да, спасибо, благодарю. Пока.

0: Дел в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики, начнем?
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, спасибо, очень приятно.
1: Ну,
0: очень
1: ладно.
0: Приятно. Тема игрушки. Что ты нашла?
1: Я расскажу про куклу Барби. Угу. В итоге я про куклу буду рассказывать. Вот ты знал, какое полное имя у Барби?
0: Барби? Барбара.
1: Да. Барбара Миллисент Робертс. Она как бы серьезная
0: вот
1: женщина.
0: После Барбары что там?
1: Миллисент Робертс.
0: Миллисент Робертс.
1: Да. Она была названа в честь дочери создателя Рут и Эллет Хендлер. Mm-hmm. Барбары, собственно. И интересно, что Барби и Кен, культовая пара, да? Вот mm-hmm. как бы мы все знаем. Но их прототипы это Барбара и Кеннет Хендлер. Они брат и сестра.
0: Очень странно.
1: Это действительно странно, да. Сам Кен появился на 2 года позже Барби, mm-hmm. в 1961 году, под давлением общества, потому что все говорили, так, у Барби должен быть бойфренд. Mm-hmm. Mm-hmm. Нам нужен бойфренд.
0: Yeah.
1: Первая, кстати, Барби была такая красивая в полосатом купальнике.
0: А, сразу вот так прям?
1: Да.
0: Ого.
1: Но она, кстати, популярностью особо не пользовалась, пока там рекламы не было нормальной.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И интересно, что взгляд Барби был вот этот бок.
0: Всегда?
1: Вот в начале, потом сделали прямо.
0: Ага.
1: Когда она стала себе более уверенной, как будто бы.
0: А, застенчивая была. Ну, правильно, да. Девчонку сразу в свет и сразу раздели. В купальнике. Да. Конечно, конечно.
1: Кстати, вот по поводу отношений Барби и Кена, так их и не поженили почему-то, uh-huh. потому что у Барби всегда было позиционирование как самодостаточно карьеристки.
0: Uh-huh.
1: Вот, свадьбы у нее не было, зато в 2009 году у нее появился пупок. Вот, поздравляю Барби с появлением пупка.
0: Хорошо.
1: А что ты добился в
0: 2009? Жила до этого, как утконос, без пупка совсем. Так, я расскажу тебе про совершенно другое. Другое — игрушки для космонавтов.
1: Вау!
0: А вообще это является настоящим помощником в работе космонавтов. А почему? Вообще вывод космического корабля на орбиту, вот к нам недавно приходил же космонавт,
1: угу.
0: Алексей, и рассказывал, я повторю информацию эту, занимает чуть больше 9 минут.
1: Угу.
0: Все, ты пристегнулся, значит, кнопка старт, полетели 9 минут, и ты в невесомости. Но космонавт-то сильно пристегнут. Сразу невесомость невозможно почувствовать. И вот когда этот момент наступает, нужны помощники. Первым индикатором невесомости стал обычный карандаш, который Юрий Гагарин взял с собой в полет. Но вот уже позже появилась идея использовать мягкую игрушку. И космонавт, каждый космонавт может взять с собой в полет до 3 индикаторов.
1: Прикольно.
0: И стала традицией, что, как правило, это небольшие игрушки. Их крепят на резинку к пульту управления. И как только игрушка начинает парить, становится ясно, что наступила невесомость.
1: Прикольно.
0: Вот такие вот факты. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Бригада У.

0: Дэвид, это Дэвид Гетта, Биби Рекса, Бригадю на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Схватка. Битва настоящая была. Но итоги такие. Набрав 52% голосов, сегодня победу одержал Латы.
1: Поздравляю. Спасибо. Ну, давай я сделаю ничью.
0: Ну, сделай.
1: Да, я делаю ничью.
0: А почему там все равно 52% зачающих голосов?
1: Ну, это просто мои измиратели. Подготовили номер.
0: Окей, допустим, ничья.
1: Допустим, ничья, да.
0: Но все-таки ты на правах человека, который был озвучен как победитель.
1: Свободная тема.
0: Свободная тема.
1: Ну, конечно, наверняка что-то в отпуске будет интересное.
0: После отпуска в фактовом зале свободная тема, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 Москва, гороскоп на пятницу, 26 июня, Овны. Сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
1: Тельцы, рядом столько ответственных людей, не бойтесь им что-то поручить.
0: Вики-близнецы, вам улыбнется удача. Постарайтесь ее не спугнуть.
1: Хорошо, раки, любыми способами боритесь с ленью, она не должна вас взять в плен.
0: А львы, будьте милыми и добрыми, это дезориентирует любого соперника.
1: Девы, беритесь за любые дела, даже если вы не до конца уверены в своей компетенции.
0: Весы, вы на пороге великих свершений, сделайте еще пару шагов.
1: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
0: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
1: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
0: А водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
1: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: Fever Dream, это Алекс Лорен, Бригадю на Европе Плюс. 8.36 в Москве. У нас впереди продолжение битвы за домашний ночной клуб. Ну, в него входит крутейшая аудиосистема, плюс невероятная светомузыка. Да-да-да, придется гостей звать.
1: Да, да, придется звать гостей. Сегодня финал, кстати, можно сразу ворваться в финал, если хотите.
0: Да, а все почему? Потому что уже вышел на все экраны страны фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европа Плюс. А теперь, внимание, что нужно делать и куда писать?
1: Писать на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, куда можно написать, и не забудьте свой номер телефона и имя.
0: Ну, мы в течение всей недели знакомились с теми, кто принимал участие в съемках. Выяснили, что и Рассел Кроу там снялся, Люк Эванс, Аарон Пол. Ну что мы все о мужиках да мужиках? Девчонки там тоже есть прекрасные. Одна из них — Нина Добрев. Скажите, пожалуйста, где родилась Ниночка? Пишите. Впереди «Ночной бизнес» Бригадю на Европе+.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Ночной бизнес. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Все вселенные буквально-таки схлопнулись. Угу. Мы как бы утренний бизнес, да, а играем в ночной.
2: Да, и какие подарки. И у нас сегодня финал, и есть Сережа. Сережа уже несколько дней с нами.
1: Сергей, привет.
3: Привет.
2: Привет, привет, Сереж.
1: Ты все там же, в Воронеже?
3: Да, конечно же.
1: Ты все там же, в комнате, где есть окно? Куда ты смотришь, прямо на улицу?
3: Нет, я сейчас уже на улице.
2: Ого!
3: Припарковался, сейчас нахожусь на улице.
2: Молодец.
1: Сереж, ну ты просто молния. Серег, знакомься, у тебя есть соперница на финал. Это Марина. Марина, привет.
4: Привет.
2: Мариночка, доброе утро. Ты нам из какого города звонишь?
4: Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург. Точнее, даже мы Марине позвонили, потому что Марина сам первый был.
1: Да, Марин, где же родилась актриса Нина Добрев?
4: В Болгарии,
1: да. Итак, ребята, переносимся в сюжет фильма. Там у главного героя есть собственный ночной клуб, очень крутой, элитный. И мы находимся прямо рядышком с ним. Но пока не заходим, да, набираемся энергии. И дело в том, что кто-то в этом клубе выступает. И вы, вот сначала начнем с Сережи, для тебя будет отдельный артист. Попытайся прислушаться, что там происходит за закрытой дверью.
2: Ну, дверь периодически будет приоткрываться.
1: Да, и попытайся выяснить, кто там выступает. Марина, потом у тебя будет отдельное задание. После того, как выступление пройдет, будет 15 секунд, чтобы вспомнить и понять, кто же за артист там за дверью. Кто лучше справится, тому и домашний ночной клуб.
2: Пробуем?
1: Серег, начинаем с тебя. Вперед!

0: Сереж, 15 секунд.
1: Время пошло. Серега?
2: Я думаю, что это Тейлор Свифт.
0: Да!
1: Правильно думаешь, Сереж, абсолютно верно. Ну, ты еще
0: молодец.
1: На шаг ближе к победе. Но Марина-то хочет помешать всему этому. Угу. Тоже хочет домашний ночной клуб.
0: Марина, прислушивайся.
1: Внимание!

0: Марина, твои 15 секунд. Кто это?
1: Ой-ой-ой.
2: Предполагай.
0: Это девчонка.
1: Пусть будет Дуа Липа.
0: О,
2: пусть будет Дуа Липа, да.
0: Слушайте, как и положено в финале, боевая ничья, и уходим на серию пенальти, в рамках которой будет один контрольный вопрос. Вики его задаст, и кто первым на него правильно ответит, тот и победил. Сережа, Марина, внимание!
2: Ну, буквально несколько секунд назад мы послушали песню Дуа Липы «Гудини».
0: Да.
2: А скажите мне, ребята, кто такой Гарри Гудини?
3: Художник.
2: Нет.
0: Гарри Гудини. Труньк?
3: Продюсер.
1: Иллюзионист?
0: Марина!
2: Да, иллюзионист, Марина.
0: Легендарный иллюзионист Гарри Гудини, который, Марина, тебе приносит победу. И домашний ночной клуб.
2: Ю-ху!
1: Ура, спасибо.
0: Мощная аудиосистема, плюс невероятно мощная светомузыка.
2: Ой, классно.
0: Все это дело превратит твой дом. Твой бизнес, видимо. Можно будет деньги брать.
2: Новый клуб откроется, да, в Санкт-Петербурге.
0: Мы тебя поздравляем еще раз, Марин.
1: Спасибо, спасибо.
2: Поздравляем. Сереж, у нас для тебя тоже есть подарок. Мы же не можем тебя отпустить с пустыми руками.
0: Ну, во-первых, 3 дня в прямом эфире Европа Плюс. Это уже. Нам было, по крайней мере, очень с тобой приятно. Помимо этого, дарим тебе детектор купюр. Ребята, хорошего дня. Звоните еще. Счастливо. Пока.
1: Пока.
4: Ночной бизнес. Бригаде У.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, бригаде У на Европе Плюс, 8:49. В Москве у нас впереди саундчек, который мы фантазируем, заглядываем далеко в будущее. Да. Каким вы будете, что вы будете делать, какое необычное хобби у вас будет, когда вы будете бабушкой или дедушкой?
1: Ну, танцевать я точно буду, надеюсь.
0: Танцевать?
1: Да.
0: Так подожди, моцарелла или танцевать?
1: И то, и другое.
0: А, танцевать,
1: так
0: пока делаешь
1: моцареллу? Так я буду устраивать это, сырные вечеринки.
0: А, слушай, ну я так давно просто хочу спокойно покататься на велике, что как будто бы время придет только тогда, когда я стану дедушкой. И вот свою неудачно нарисованную картину будет тебе дарить. Приезжай на велике, вот с такой картинищей.
1: Я да? такая, да ладно.
0: Да.
1: Да это что, с подарком опять? Да, ну, я же тебя просто так люблю.
0: Лучше подарок сделай своими руками. Держи, пожалуйста.
1: Подружка.
0: Вот, в следующий раз приду, посмотрю, куда ты повесила. Надеюсь, на самое видное место. Расскажите, чем вы будете заниматься, какое у вас будет необычное, классное хобби, когда вы будете дедушкой или бабушкой?
1: Пофантазируйте на нашем сайте europlus.ru, отправляйте голосовые, там есть специально такое окошко.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке фантазируем, чем вы будете заниматься, какое иметь хобби, когда станете бабушкой или дедушкой.
3: Mm-hmm.
1: Начнем вот с этого.
4: Доброе утро, ребят. Я слушаю Европу Плюс с момента ее появления в Воронеже. И ни разу не дозвонилась к вам. Вообще. И я в старости буду слушать Европу Плюс, буду слушать Бригаду, буду вам звонить, буду дозваниваться, выигрывать подарки и участвовать во всех ваших играх. Вот такие у меня планы.
3: Классный план.
1: Да глянь-ка. Достала все-таки. Молодец. Ну и еще одна история.
5: Всем привет. А я, когда стану бабушкой, буду жить в Корее, потому что моя дочь туда уезжает жить. И открою школу русских танцев. И буду с бабушками русскими ездить по городам Кореи, показывать наши национальные танцы. Правда, я не умею танцевать, но научусь.
3: Это не проблема.
1: Ну, ты же не сказала русский народный, просто какие-то русские танцы.
3: Ну, да.

0: Джин. Not my love. Майкл Джексон, бригаде «Умный» и «Профи Плюс». Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы россияне, которые максимально востребованы на рынке труда. 30-градусную жару обещают нам синоптики. И сезон черешни стартовал в Москве официально. Далее подробности. Армения продолжает терять российский рынок. Россельхознадзор ограничил поставки рыбы со всех предприятий этой республики. ТАСС сообщает о том, что контрольное ведомство временно приостановило сертификацию рыбной продукции двух предприятий Армении, которым ранее были разрешены поставки в Россию. Теперь наши службы будут ждать, когда армянская сторона устранит все выявленные ранее нарушения. В Россельхознадзоре при этом отметили, что продолжают работу с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции. До этого Россия запретила Армении поставки овощей, фруктов и алкогольных напитков. В Минтруда рассказали о том, кто сейчас максимально востребован на рынке труда. Глава министерства Антон Котяков заявил о том, что работодатели сейчас максимально заинтересованы в россиянах в возрасте от 40 до 45 лет. Министр объяснил это тем, что люди в этом возрасте показывают максимальную производительность. Котяков также отметил, что ярмарка вакансий дает людям возможность понять, в какой сфере можно стать более востребованным, в том числе с учетом переобучения или дополнительных программ образования. Когда в Москву вернется 30-градусная жара? Ответ на этот вопрос дали синоптики. Если верить свежим прогнозам, то настоящее лето снова наступит в столице области в первую пятидневку июля. Температура воздуха в эти дни будет на отметке от плюс 28 до плюс 30 градусов в тени, значит, что на солнце будет еще жарче. Ранее метеорологи заявили, что пик жары этим летом также придется на июль. В августе и тем более в сентябре экстремальной жары в столичном регионе быть не должно. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединится Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом сообщили в Минтрансе. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет, а для контроля за действиями систем будет находиться водитель. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Апрельку и тигровую уже можно купить в Москве. Речь идет о сортах черешни, которую фермеры привезли в столицу. Первую черешню на московские ярмарки доставили из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, а также из Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. По словам врачей, черешня богата минеральными веществами. Она поддерживает сердечно-сосудистую и нервную систему, способствует сохранению здоровья мышц и костей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 9.03. Всем отличного дня!

0: 9 часов 5 минут в Москве. Бригаду на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Еще часик вместе.
1: Угу.
0: И еще часик вместе, давайте наслаждаться. Ну, мы надеемся, именно такое слово подходит по нашему совместному времяпрепровождению, да?
1: Да. Наслаждение. Да, да, да, да,
0: да. Да?
1: Конечно, 100%.
0: Вот. А, начинаем. У нас и сейф в этом часе, у нас, значит, и Вики Ньюс в этом часе, у нас и «Откуда ты from?»
1: Вот прямо сейчас, да. Напишите нам, как вас зовут, из какого города, возможно, не города, а села.
0: Угу.
1: Нам такое подходит.
0: Подходит.
1: Напишите номер телефона и что-то интересное про место вашего жительства на наш сайт europlus.ru.
0: Да, там есть специальное окно «Отправить сообщение». Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в «Бригаде У» на Европе Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Rain Dance, это Дэйв и там с бригадой на Европе плюс 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать трек, который завирусился и снова стал хитовым. И обычно мы подсматриваем, что появляется в интернете, под какие треки снимают видосы.
1: Ну, конечно, интересно.
0: И включаем их. Они, соответственно, второе дыхание свое испытывают, и все становятся популярными. Сейчас хотелось бы послушать трек, дыхание которого мы поддерживаем на протяжении уже нескольких лет, периодически включая его. Да, и вот, например, несколько минут назад даже вы его слышали, но в измененной версии в качестве нашего джингла. А теперь давайте наслаждаться им полностью. I kinda pop, I love it.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 12 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде У на Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, с нами Виктория. Виктория, здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Привет, привет. Привет.
0: Вика, ты написала невероятную заметку про свой родной город, но, пожалуйста, не удаляй и сохрани, когда будем разгадывать когда-нибудь твой город. Mm-hmm. А пока что ты будешь в роли разгадывающего, потому что мы озвучиваем, твой город — это Пермь. Там много всего интересного произошло у тебя. Вика.
2: Вик, знакомься, у тебя есть напарница, да. Ее зовут Юля.
0: Юля, привет.
3: Привет, привет.
2: Юлечка, привет. Вот, знакомься, это Вика.
0: Вика, это Юля. Все, вы команда.
3: Очень приятно. Юля, привет.
0: Итак, девчонки.
3: Привет, привет.
0: Мы очень надеемся, что всем вам повезет. А чтобы повезло, нужно разгадать город, в котором живет Юля. Есть 5 вопросов. Юль, на каждый будешь отвечать. Вика после каждого ответа предполагает, где живет напарница. Если попыток хватит, город разгадается, подарки всем. Девчонки, готовы?
3: Да, готова.
0: Удачи, вперед.
2: Юлечка, ну вот ты написала в своем факте, что вот интересный факт про город, что в нем еще нет ни у кого свитшота в бригаду.
0: Угу.
2: Да, а вот хотя прохладненько,
3: да.
2: И он как бы необходим. А вот скажи, это нормально, что прохладненько у вас?
0: Это нормальная погода?
3: Нет.
0: Не классическая?
3: Вообще ненормально. Хочется уже тепла, жары, а у нас дождь и плюс 20. Ну что это?
2: Ну плюс 20 это не так плохо.
0: Но обычно жарче, да, у вас? Или просто хочется?
3: Жарче, да.
0: А, жарче обычно.
2: Жарче, обычно жарче.
3: Не, обычно жарче.
0: Вика?
3: Казань.
0: Казань.
2: Угу.
0: Пока мимо. Юль, а вот предположим, так. Я решил серьезно взяться за свое питание, да, и вот решил сесть на диету прямо перед тем, как поехать в твой город.
2: Зачем?
0: Ну вот просто так сложилось как-то, внезапная поездка в твой город. Вот мне получится держать диету в твоем городе, или это плохая идея, лучше уже после поездки?
3: Ну если ты ко мне в гости, то нет.
0: Ну вот,
3: если на лечение, то как бы здесь можно поправить здоровье, посидеть на диете.
2: Ну, смотри, тебя... Ого!
0: Я ожидал какие-то искушения в виде местной кухни, но, кстати, это неожиданный ответ.
2: Ну, кормить тебя не собираются, только если у Юли будешь жить.
0: Ну, в санаторий я бы тоже с удовольствием слетал. Так, ладно, хорошо, защита на ответ. Вика, что думаешь?
3: Краснодар.
0: Краснодар.
2: Хороший вариант.
0: Уже лучше, но пока мимо.
2: Юлечка, скажи, у тебя есть какое-нибудь любимое место в городе или, может быть, за городом? Вот твое место силы. Вот когда тебе хочется там с мыслями своими посидеть там.
3: Да,
2: да. Как называется?
3: У нас есть гараж знаменитая, где у нас стрелялись тут люди.
2: Мое место силы.
0: Не такую силу ожидали мы услышать.
2: Я думала, да, какой-то. А она как называется? Или нельзя называть название?
3: Да можно, Машук.
0: Вика? Ну, есть еще подсказки?
2: Гора Машук, где она может быть?
0: Хочешь еще одну?
3: Может, где-нибудь Волгоград?
0: Волгоград.
2: Ну, хорошо, хорошо, молодец.
0: Но пока что мимо. Ну, подожди, Юль. Еще есть шанс. Представим, что твой родненький город — это человек. Вот если бы этот человек учился в школе, то на какие оценки?
3: На пятерке.
0: Только на пятерке прям?
3: Конечно.
2: Отличник получается.
0: Интересно.
2: Да?
0: Вика, что думаешь?
3: Ну, горы и пятерки — это Пятигорск.
0: Да!
2: Да! Видишь, как хорошо.
0: Да, Пятигорск загадали. Вика, Юля. Юль, кстати, как ты и просила. Девчонки, внимание, подарки.

0: Поздравляем, девчонки.
1: Ура!
0: Вас Свитшоты каждый.
2: По Свитшоту и всем хорошей погоды.
0: И звоните еще обязательно. Вика, Юля, счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: Это Beowulf, Бригадюн на Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Ну что ты нам расскажешь? А?
1: Ой, я расскажу про... Я уж недавно рассказывала про мечту миллениала.
0: Подожди, чуть-чуть осталось,
1: Миллениала, да, где можно в кафе расплатиться листиками.
0: Да,
1: обычными зелененькими. Вот, а нашла другую мечту.
0: Миллениалов?
1: Да. Мне кажется, ты должен оценить, но, по крайней мере, наш звукореж Леха оценил.
0: А мы оценим.
1: Ну да,
0: я оценим.
1: Ну и про правила всякие там расскажу. Ну, интересно будет.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, Бригадюн на Европе Плюс.

0: Рок, это Али Фарбен и Ирина Миллер, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.25, в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, начнем со страшной новости. Окей? Okay. Туристам в Италии теперь придется заплатить 2500 евро за ношение шлепанцев. И это не из-за того, что оно не так эстетично выглядит в городе. На самом деле нет.
0: А уже, кстати, опять мода на...
1: Да, да, да. Но тут другая история, что есть некие пешие маршруты, где не надо ходить в шлепках, где не надо ходить во вьетнамках, потому что это небезопасно.
0: Не в интересах тех, кто идет во вьетнамках, да?
1: Это да, это небезопасно, и в Италии устали власти все время спасать этих людей. Вот, например, среди них есть тропа в Чинкве-Терре. Я, как человек, который прошла в шлепках этот маршрут, хочу сказать, что правила хорошие. Да, там настолько сложный маршрут, что первое, что я стала делать, это... проверять в интернете статистику несчастных случаев на этой тропе. Настолько там было вообще сложно прям. Да.
0: Ну как понять, что человек пошел в тапках через эту тропу? Это когда он идет в городе, и вот, знаешь, всеми пальцами ног пытается удержать тапок, потому что вот эта вот посередине резиночка, она в свободном полете. 2500 евро.
1: Да.
0: Да. Но с другой стороны, так очень состоятельные люди могут показать, что они состоятельные. Если видишь на тропе в тапках, о, идет богат, заплатил.
1: Кстати, да.
0: Статус. Еще никогда вьетнамки не делали такой статус.
1: Прикольно. Интересно.
0: В костюме есть такой, в тапочках.
1: Интересно, интересно. Ладно, перемещаемся дальше. В Москве до конца июня на ВДНХ появился забавный аттракцион.
0: Так.
1: Вот ты помнишь детство? Давай, ну, может, даже не детство, я не знаю, может, ты этим шалишь и балуешься сейчас тоже. Есть такой аттракцион «Хваталка».
0: Во-первых, я бы не назвал, что я шалю. Просто иногда пытаю удачу.
1: Пытаешь удачу, хорошо. Ну да, в общем, кто не понимает, это автомат с игрушками, где такая специальная хваталка металлическая, ты ее опускаешь как руку и пытаешься захватить игрушку.
0: Но у меня был выбор, да, ходить в казино, делать ставки на спорт или хваталка. Я выбрал самый меньший из зол.
1: Молодец, молодец. Но тут хваталкой будешь ты. Как Форт Боярд, помнишь, мы недавно вспоминали? Вот то же самое.
0: Да.
1: Тебя, значит, закрепляют всякими ремнями.
0: Да.
1: Потом опускают.
0: А кто опускает? Маленький ребенок какой-то пытается управлять?
1: Нет, не знаю, просто какая-то система, видимо, опускает. Вот, и опускают тебя в такой бассейн, заполненный чипсами.
0: Просто чипсинки разбросаны?
1: Нет, чипсинки, а упаковки. Упаковки.
0: Так, продолжай.
1: И ты так хоп! И поднимаешься, и все падает, падает. Пытаешься схватить.
0: Так, условия, адрес. Точный.
1: ВДНХ, я же сказала.
0: Так, а что нужно делать для этого?
1: Наверное, заплатить чуть-чуть, не знаю.
0: Заплатить
1: может быть,
0: чуть-чуть.
1: А, даже бесплатно? О, наш звукореж уже все выяснил, там же чипсы. Леха, у нас знаток. Да. Но до конца июня.
0: Нам нужно еще похудеть до 80 килограммов, да, точно. Я видел пост нашего Лехи.
1: А ты больше 80 весишь?
0: Как назло, 82.
1: Серьезно? Ну ладно.
0: Похудеть, чтобы потом набрать.
1: Кстати, да. С другой стороны, там, думаешь, проверяют прям, да? Да?
0: Ну, я бы, знаешь, чего бы я не хотел? Проверить это с точки зрения, удержит меня конструкция или нет.
1: На месте. Все-таки не удержит.
0: А проверяет, наверное, вот этими весами, которые тебе на весь ВДНХ объявляет твой вес. Внимание!
1: Молодой человек взвесился!
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 26 июня.
1: Угу. Овны, сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
0: Тельцы, рядом столько ответственных людей, не бойтесь им что-то поручить.
1: Близнецы, вам улыбнется удача, постарайтесь ее не спугнуть.
0: Раки, любыми способами боритесь с ленью, она не должна взять вас в плен.
1: Львы, будьте милыми и добрыми, это дезориентирует любого соперника.
0: Дева, нам нужно браться за любые дела, даже если мы не до конца уверены в своей компетенции.
1: Весы, вы на пороге великих свершений, сделайте еще пару шагов.
0: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
1: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
0: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
1: Водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
0: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: Two Colors и Сафридо, Бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня в пятницу 7 тысяч рублей.
1: О, хорошо.
0: Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Это мы и так все знаем. И знаем, что, чтобы их получить, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Mm-hmm. Ну смотри, сегодня день рождения зубной щетки.
0: Прекрасно.
1: Ну, очень хорошо, что она есть.
0: Да. Кстати, ну, правда.
1: Ну, реально. Представляете?
0: Да, представляю.
1: С утра бы надо было идти искать дерево, кору.
0: Не-не, мы же не знали, что это такое. Просто вставать и идти.
1: Вот. И все.
0: По большому-то счету, человечество зубной щеткой живет. Вот, вот столечко.
1: Вот так вот.
0: Спасибо тем, кто придумал. Праздник выпускников школ.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем, ребята. Ой, какой день. Какое лето вас ждет.
1: А какое будущее вас ждет.
0: Да. А, ну и день блаженства. Не-не-не, другую эмоцию. Давай, день блаженства. Почти, давай, день блаженства. Да-да, неплохо, неплохо. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.41 в Москве, Сиви Бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Привет, привет.
2: Вероника.
1: Вероника. Очень нравится, как твое настроение с каждым словом в эфире поднимается все выше и выше. Вероника, ты откуда?
2: Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург.
3: Чудесно.
1: Вероника.
2: Да.
1: Вот смотри, позади уже 26 дней лета. Ты как вообще, довольна?
2: Буду говорить «да».
3: Правильно.
1: Мы будем верить.
3: Правильно.
1: Мы будем тебе верить. Вероник, у нас в сейфе сегодня 7000 рублей, но можно получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Давай определимся с вопросом, который будет бонусным. Первый, второй или третий?
2: Давайте первый.
1: Давайте сразу с бонуса. Вероника, удачи. Начинаем.
4: Первая цифра.
3: Итак, Вероника, вопрос бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай, удачи. Лучше и сейф взломать, и бонус забрать.
1: Да.
3: Вообще идеально, чтобы было. Итак, сегодня у нас праздник выпускников. Да? Школ. Если посмотреть на традиции выпускников в разных странах, то везде есть какие-то свои фишечки. Вот в Норвегии, например, в последние дни учебы ребята ходят в комбинезонах в школу. И на этих комбинезонах друг другу пишут всякие послания на будущее. Ну, прикольно. Интересно, что у этих комбинезонов разные цвета. И вот что можно понять по цвету комбинезона? Три варианта ответа. Направление будущей профессии, то есть это какие-то гуманитарные науки или какие-то другие. Можно отличить, кто как учился, то есть двоечники в одном цвете ходят, отличники в другом. Или же по цвету можно определить, кто уезжает в другой город учиться, а кто остается.
2: Пускай будет первый.
3: Первый вариант направления будущей профессии. Принято.
4: Вторая цифра.
1: Вероника, сегодня отмечается день посадки деревьев. Поговорим про деревья. Есть у тебя любимое дерево какое-нибудь?
2: Кедр.
1: Кедр. Хороший выбор. А теперь скажи мне, пожалуйста, каких деревьев больше всего в России? И сразу небольшая подсказка. Эти деревья покрывают 37% всех лесов нашей страны. Тополь, береза, лиственница.
2: Второй вариант.
1: Береза, второй вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня такой интересный праздник, день производителей холода. Мы могли бы с тобой говорить про лед, там, мороженое, но нет, мы будем говорить совершенно про другое. Заглядываем в наш прекрасный Еврохит ТОП-40, и там есть песня «Cold». Вот скажи мне, пожалуйста, кто производитель этого холода? Пост Малон, Гарри Стайлз или Тедди Свимс?
2: Первый вариант.
3: Первый вариант, Пост Малон, принято.
1: Итак, Вероника из Санкт-Петербурга подобрала такой код от сейфа. 1-2-1. Внимание!

0: Ну, сейчас.
1: Ну, давайте разбираться.
0: Давайте.
1: Да, с конца пойдем.
0: Давай пойдем с конца.
1: Ну, Post Malone, действительно.
0: Да?
1: Да. Трек Cold.
0: Ну, молодец.
1: Все четко.
0: Молодец. Ты знаешь, Шероник, у меня ошибочка. Я бы тоже, наверное, сказал «Береза». Если бы... Не почитал перед этим. Я не придумал этот вопрос. Оказывается, лиственница. 37% всех лесов, представляешь?
1: Да. Обалдеть. Угу. Итак, Вероник, вопрос бонусом. Сейчас узнаем, десяточка твоя или не твоя. Итак, ты мне сказала, что если посмотреть на выпускников в Норвегии и посмотреть на их комбинезончики, то по цвету можно определить будущую профессию. Да? Да, ты права.
0: Поздравляем!
2: Да?
1: Да?
0: Молодец, с бонусом справилась. За что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон банка. Хорошо?
2: Здорово, спасибо большое.
1: Умничка.
0: Ну теперь-то уже можно, не кривя душой, говорить, что лето-то
1: Хорошее,
0: неплохое.
2: Да.
0: Мы тебе желаем чудесного дня. Звони нам обязательно еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо огромное, счастливо.
0: Пока-пока. Ну а в сейфе после отпуска здесь 10 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
4: Сейф в бригаде «У».

0: Кевин Бланк, бригаде У на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди финальный саундчек, который мы сегодня фантазируем. Что мы будем делать, чем заниматься, какое у нас будет увлекательное хобби, когда станем мы дедушкой или бабушкой.
1: Да, нужно что-то про будущее такое придумать, ну, чтобы как-то отличаться, мне кажется, от всех.
0: Но мы уже рассказали, да, Вики будет моцареллу делать.
1: Да, моцареллу делать, и бачат танцевать. А ты что будешь делать?
0: Я плохие картины рисовать.
1: А, плохие картины, а и на велосипеде,
0: и на велосипеде кататься, и доставлять тебе эти картины
1: а
0: лично.
1: А вот скажи мне, у тебя же отец рыбак.
0: Да.
1: Вот ты, может быть, в рыбное уйдешь, как бы, в конце жизни. Ну, ты понял, что я имею в виду.
0: Какой-то из рыбных миров, хочешь сказать.
1: Не, ну, может быть, все-таки ты продолжишь, так сказать, традицию.
0: Да все может быть, Вики. Все может быть.
1: Я жду от тебя фотографии вот с этой огромной рыбехой.
0: Хорошо, хорошо. Будет. Я сделаю автопортрет и тебе подарю.
1: Супер. Как, ты знаешь, я
0: как
1: люблю
0: я обещал,
1: рыбу и тебя.
0: Плохой автопортрет. Рассказывайте, чем вы будете заниматься. Отправляйте голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Работа, которая имеет значение... Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Уже в кино. Рассел Кроу.
18: Бабки, живо!
19: Я не из тех, кого грабят.
2: дерзком комедийном триллере
17: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
2: «Ночной бизнес».
18: Категория 18+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, чем будете заниматься, какое будет хобби, когда вы станете бабушкой или дедушкой.
4: Mm-hmm.
3: Внимание.
5: Привет, бригадушки. А я буду такой бабулькой, которая выращивает цветы у себя в цветнике, потом сидит в гамаке и ворчит на всех. Ну, собственно, я уже наполовину такая бабулька, я работаю садовником. Кстати, спасибо вам огромное, мои любименькие, за то, что вы со мной каждое рабочее утро.
3: Спасибо, нам очень приятно.
4: Ну, очень приятно, да. И нужен теперь гамак, получается.
3: Ну да. Ну и ворчание.
4: Ну, ворчание,
3: если,
4: но...
3: Ну, если это нет в базовой комплектации, хотя где-то оно у каждого есть. Так, дальше.
6: Буду, бригадушки. А я в старости буду заниматься криптой. Я, наконец, разберусь, что это такое. Не буду переживать, что я куда-то не туда нажал. Ну, а если не пойдет, ну, займусь цветметом.
4: Тоже неплохо.
3: В любой непонятной ситуации, когда я делаю не очень, занимаюсь цветметом.
4: Ну, мне нравится бизнес.
3: Ну, и там есть большие деньги. Ну, и большая возможность их потерять. Ну, и финальное на сегодня.
7: Всем привет. А я... Буду бабушка, которая уедет в деревню, заведет коров, будет доить их каждое утро. А еще у меня подруга есть, с которой мы будем ходить и обсуждать, какая молодежь стала. Работать не хотят. Мы вот своих коровочек будем хулить или леять.
3: В отличие от молодежи.
4: Молодцы.
3: Молодцы, спасибо, ребят.

0: Золотые слова. I can't wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде Уна Европе Плюс. Ну что ж, ребята, родненькие вы наши, но вы же и так все знаете. Мы каждое утро начинаем с этого и заканчиваем этим, что мы вас любим. Нам чертовски приятно, что у нас такая большая команда. Ведь нас всех так много, мы все такие разные.
1: Но мы одна большая семья.
0: Да.
1: И это классно, классно, что вы с нами. И если вдруг у вас, например, завтра или там через неделю какое-то важное событие, помните, мы с вами, мы вас поддержим, у вас все получится.
0: Да, и как большой семье, не всегда мы лично друг с другом знакомы, но любим. Мы пошли в отпуск. Желаем вам чудесного лета. Но мы не до конца лета, не переживайте. Вместо нас будет летний Усть с Тимуром Бодровым.
1: Обязательно слушайте.
0: Меня зовут Вал.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы. 10. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Новое опасное приложение для смартфонов нашли цифровые эксперты. Современные подростки теряют интерес к дорогой одежде на выпускной. И лучшие города для летних развлечений назвали россияне. Далее подробности. Цифровой цензурой назвали последние действия компании Apple в Российском совете по правам человека. Член совета Артур Шлыков отметил, что таким образом коллективный Запад пытается ограничить развитие цифрового суверенитета России. Напомню, накануне американская компания Apple в одностороннем порядке без предупреждения удалила из своего магазина для айфонов все приложения ВК. Новые пользователи больше не могут установить их на свои смартфоны, а у старых будут недоступны уведомления. Напомню, ранее Apple также удалила Messenger Max, банковские приложения и приложения транспортных компаний. Тем временем лаборатория Касперского нашла шпионское приложение, которое маскируется под помощника для поиска топлива. Программа предназначена для устройств на платформе Android. Пользователям обещают доступ к информации о наличии топлива на заправках по всей стране и предлагают скачать АПК-файл. В результате программа собирает документы, фотографии и видео, хранящиеся на смартфоне. С середины июня подобные АПК-файлы пытались скачать уже больше 1000 пользователей, но число потенциальных жертв может быть больше. Современные подростки начали терять интерес к дорогим платьям и костюмам для школьных выпускных. В приоритете комфортная одежда и обувь. Падение спроса отмечает сервис CheckIndex. В прошлом году платье для выпускного стоило в среднем 8900 рублей, а мужской костюм 6700. Среди праздничной атрибутики сейчас у молодежи в тренде носки и кружки с надписями. Самое популярное – выжил в школе. Спрос на такие атрибуты вырос на 150%. Лучшие города для летних развлечений назвали россияне. Портал Работа.ру пишет о том, что на первом месте в этом году Санкт-Петербург. Вторую строчку рейтинга занимает Краснодар, а почетное третье место досталось Москве. Следом идут Казань, Калининград и Нижний Новгород. Респонденты пояснили, что в первую очередь они обращали внимание на возможность отдохнуть в парках и у водоемов. Также участники опроса выделяли особую летнюю атмосферу городов. Не последнюю роль здесь сыграли насыщенная программа летних мероприятий и наличие концертов и фестивалей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

ребят, что-то я выспался сегодня не очень. Но все равно настроение прекрасное, что даже удивительно. Я думаю, потому что лето, потому что пятница, потому что впереди у нас несколько часов в компании топовых артистов планеты и, конечно, в вашей компании. Привет, я Тимур Бодров, это Европа Плюс, и у нас для вас хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. Значит, только что

В нем пропечатан ДНК культового хита 90-х «Insomnia» от Faithless. «New Religion» Бибер Экса. Сама артистка называет песню эту таким своим любимым.

Religion. Да, вот что делает музыка электронная, танцевальная, животворящая. Ну и, конечно, прямо сейчас не могу не напомнить, завтра на Европлюс у нас ожидается большая танцевальная вечеринка, будет много клубных хитов, 4 часа, все самое актуальное, все самое крутое. Значит, в 22.00 стартует шоу «Резиденс», двухчасовой диджет-сет от Ритна, и в 20.00 итоги недели в главном дэнс-чарте страны в топ-клаб-чарте. Короче, ребята, до встречи завтра на самом большом радио танцполе страны.

0: оставлю вас наедине с музыкой в эти полчаса, окей, ребята? Скоро чувственный афробит Rain Dance. Это Дэвид Эмс. С приветом из 2016-го будет Зара Ларсон. Ну и, конечно, моя любовь, моя Мишель. Вот так вот, 30 минут хиты в режиме нон-стоп. Наши перспективы здесь, на Европе+. Плюс.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11:00.

0: Это Систер Нэнси. Систер Нэнси, культовая тетя из Ямайки, певица-диджейка, звезда жанра дэнс-холл, первая женщина, сумевшая разрушить мужскую монополию на ямайской регги-сцене. Собственно, ее песню 82 года «Бам-бам» сэмплировали парни. Вот, если что, этот хит «Бам-бам» один из самых цитируемых регги-треков за всю историю шоу-бизнеса. Вот. Значит, отвечавший регги-хаус-подгон называется Jamaican Bam Bam. Ну и далее, давайте-ка сменим звучание. Далее Тимур Бодров приготовил для вас калифорнийский рэп-рок. Baby Doll, Доминика Файка, будет хип-хоп Кендрика Ламара и Сизы. И до этого Евроденс, Дэвида Гетта и One Republic.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Минут музыкальных наслаждений в компании радиостанции номер один в России.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди

0: Тусуемся. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
9: Бабки, живо!
10: Я не из тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
11: Категория 18+.
12: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

группа Tame Impala из Австралии, они знают, о чем поют, потому что песни их это не что иное, как методичка от дерматолога в отпуске. Значит, вы в отпуске на пляже 12 дня, индекс ультрафиолета зашкаливает и бежим в тень, как вампир, иначе сгорите. Вот. Фотостарение никому не нужно. Ну и вообще, солнцезащитный крем наш друг, ваш друг. Вот, так что берегите себя и спасибо Tame Impala и Дженни за заботу. Я, Тимур Бодров, забочусь об идеальном пятничном саунд-треке. Далее посвящение не менее легендарным

знакомы с творчеством Шаде, то понимаете, танцы под Шаде — это идеальные пятничные танцы на работе, когда силы на исходе, вот, и не хочется торопиться. Такие вот, да, танцы на скорости ленивца, движения очень плавные и напоминают покачивание водорослей на дне океана. Но я уверен, как только рабочий день закончится, пятница трудовая, откроется, конечно, второе дыхание, и мы зажжем. Да, ребята? Вот, будем к этому готовы. И для этого, собственно, далее на Европе Плюс два первоклассных хаус-трека. Это Think About Us от D.O.D., Sony Federa и Satisfy Calvin Harris'а.

0: Cool Places от Tiesto. Ну, вообще, рейтинг прекрасных мест в эти выходные зависит, конечно, от погоды в вашем городе. Вот если пасмурно и холодно, то Beautiful Places — это диван и холодильник. А если солнечно, то, конечно, ну, не знаю, шезлонг у воды или веранда любимого кафе. Конечно, я желаю, чтобы в этот уикенд у вас случилось второе. У нас до финала часа случатся свидания с Gorillaz и Zivert.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: апокалиптическим гедонизмом. Вот, несколько мрачный смысл у трека, но при этом неудержимое желание получать удовольствие. Вот так и мы живем. Горим, улыбаемся и пляшем. Танцуем в сторону выходных, телепортируемся в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. Оплата по биометрии заработает на всех московских центральных диаметрах. Приложение «Моя Москва» стало еще полезнее. И новый ягодный сезон стартовал в столице. Далее подробности. Оплата по биометрии до конца года заработает на всех московских центральных диаметрах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. После этого сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта столицы. Это метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры. При оплате надо просто посмотреть видеокамеру на турникете, у которого есть специальные стикеры на створках. Использование чужой фотографии исключено, поскольку в сервис встроена умная система защиты. Москва сегодня мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии, добавил Собянин. Приложение «Моя Москва» стало еще полезнее. Теперь там появилась функция покупки билетов на культурные мероприятия. Обновленный раздел называется «Досуг и билеты». В нем представлены ближайшие мероприятия, афиши которых размещена в сервисе «Мой билет». Купить билеты можно и для других людей. А при покупке нескольких нужно указать их количество и категорию – взрослый, детский или льготный. Кроме того, можно выбрать бесплатные мероприятия или те, куда можно приобрести билет с помощью пушкинской карты. В приложении также будут доступны QR-коды всех билетов. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединятся Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом сообщили в Минтрансе. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет, а для контроля за действиями систем в кабине будет находиться водитель-испытатель. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Сейчас их уже 4, а к концу этого года станет 15. В 2030 году в Москве будет ездить 4 сотни таких трамваев. Апрельку и тигровую уже можно купить в Москве. Речь идет о сортах черешни, которую фермеры привезли в столицу. Первую черешню на московские ярмарки доставили из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, а также из Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. На прилавках представлено множество сортов, у каждого свои особенности и вкус. По словам врачей, черешня богата минеральными веществами, калием, магнием, фосфором, медью и кальцием. Она поддерживает сердечно-сосудистую и нервную систему и способствует сохранению здоровья мышц и костей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

конечно, сегодня все будет, как вы любите. Устроим бизнес-ланч и доставим 4 пиццы в один из офисов Москвы. Также узнаем твое имя, самый внимательный слушатель. В хитбеке подарю тебе за внимательность фирменную футболку. Много хитов прямо сейчас. «Медуза». Меня зовут Тимур Бодров. В Москве 13.07. Всем плейбокс!

0: Не могу дозвониться до одного из слушателей. Ребят, знакомимся с участниками игры «Бизнес Ланч». Во-первых, у нас тут кто? У нас тут команда под названием «Розовая пантера». Менеджер, который продает строительные материалы, зовут его Вадим. Вадим, привет, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день, добрый день. И против Вадима сотрудники Москомспорта во главе с Саидом. Я, правда, не уверен, что он сейчас на проводе. Саид, вы здесь? Нет, Саида нет. Короче, не смог это звонить. Или есть, или нет. Нет, нету. Ну что, Вадим, тогда правила игры меняются, и сегодня команда «Розовая пантера» играет против «Европлюс» и Тимура Боброва. Вадим, ваша задача — дважды ответить правильно на мой вопрос. Ну как, два вопроса, два правильных ответа.

0: что нужно получить нам. Готовы? Готовы. Первый вопрос музыкальный. Первый вопрос музыкальный, Вадим. Значит, сейчас поставлю два музыкальных фрагмента. Они, эти песни, обе в Еврохит ТОП 40 находятся. Но какой-то из этих песен удалось всего за 3 недели добраться до первой десятки Еврохит ТОП 40. Что это за песня? Вадим, слушайте внимательно. Так, это песня Шаде, Баинди, Хчо и Мод. Или всего за 3 недели до вершины добрался трек Don't Wanna Go Home, ансамбль Медуза. Значит, тут слово 3.
1: 1, 2, 3.
0: Но мы его пропускаем, потому что, ну, у нас тут Вадим один играет против Европы плюс. Ну что, Вадим, этой песне 3 недели первая, понадобилось. Первый вариант первая ответа. Песня Шаде. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поздравляем, полдела сделано. Осталось ответить еще на один вопрос правильно, и тогда пицца отходит команде «Розовая пантера», менеджеру по продаже строительных материалов. Вопрос такой: сейчас назову 2 города, 2 столицы, но название одного из этих городов буквально переводится как «столица». Вот. Значит, что это за город? 2 варианта ответа. Сеул или Пекин?
2: Сеул или Пекин?
0: Надо отвечать, Вадим, все. Долго гуглим.
3: А, отвечаю, Сеул.
0: Ну, молодчага, там подсказывали про Астану. Да, действительно, Астана тоже переводится как столица. И что бы вы думали, сегодня в финальной, последней программе «Бизнес-ланч» в этом сезоне побеждает команда «Розовая пантера». Ура! Так вот, пришел, увидел, забрал пиццу. Поздравляю, Вадим.
3: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ребята, девчата, бизнес-ланч на этом в этом сезоне завершается. Летнее У стартует в понедельник. Я тоже буду дарить много подарков, так что присоединяйтесь, слушайте Европа Плюс с утра пораньше.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

вечно зеленый хит You Spin Me Round группы Dead or Alive в новом прочтении Дензела. Вот так вот. Далее у нас тут звезда кей-попа Чонгук. И ты в эфире появишься. Ты наш самый внимательный слушатель. Кто ты? Как зовут тебя? Узнаем в хитбеке.

0: команда Tokyo Hotel, California Nights. Ну да, в Калифорнии нынче глубокая ночь, а мы тоже к вечеру готовимся. Планируем старт выходных. Куда пойдем, что смотрим, расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит спортивная драма «Малыш-каратист». Первый отечественный семейный экшен о боевых искусствах, по словам создателей. «Малыш-каратист» явно наследует традиции культового карате-пацана, где боевые искусства были не столько про драки, сколько про характер. История школьника, оказавшегося в новой среде, превращается в рассказ о взрослении, дисциплине и поиске внутренней опоры. Тренер и его дочь помогают подростку преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. В арт-парке Никола Ленивец стартует 12-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние детское». Тема этого года – время резиновое. 5 художников исследуют метаморфозы времени и предлагают свои способы взаимодействия с ним. Впервые за 11 лет на фестивале появится объект Николая Полисского. Основатель российского ленд-арта предложит гостям ворон считать и погрузиться в креативное безделье. Саша Фролова представит петлю времени – место, где физическое время перестает существовать. Даша Фурси выставит 2 сфинксов – хранителей времени, олицетворяющих цикличное и линейное время. Вера Светлова превратит парк в мастерскую, где зрители сами создают скульптуру, а Наташа Обухова запустит машину времени – агрегат, работающий на энергии веселья и консервирующий мимолетные моменты счастья. Музей русского импрессионизма открывает первое большое исследование школы Елизаветы Званцевой, частной художественной студии, где 110 лет назад начал формироваться язык раннего русского модернизма. В экспозиции работы педагогов встречаются с произведениями студентов. Каждый из 3 наставников вел учеников собственным путем. Один учил красивой линии, открытому цвету, второй – мистицизму городских сюжетов, а третий – символике локального цвета. Более 170 произведений живописи и графики показывают, как студенческие эксперименты в области цвета и формы меняли живописный язык эпохи. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: на Европе Плюс.
1: И вот он хитбэк, и вот она лучшая музыка на Европе Плюс, и вот она наша фирменная классная футболка, но не хватает только тебя. Тебя, самого внимательного слушателя, тебя, кто с успехом пройдет тест и получит ту самую классную летнюю футболку. Чтобы получить ее, бери мобилу, открывай ВКонтакте и личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте пиши: «Я самый внимательный слушатель Европа Плюс». Обязательно укажи свой номер телефона, чтобы я с тобой связался. Ну и тест далее. Удачи!

0: Европе плюс.
1: And Hit Back. Последний раз в этом сезоне. А это Лена из Липецка. Лен, привет, здорово.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Значит, Hit Back уходит в отпуск. Когда у тебя отпуск? Расскажи, пожалуйста.
2: У меня будет отпуск в августе.
1: В августе. Как раз примерно в то время, когда вернется из отпуска Hit Back и бригада У вместе. Вот. Какие планы на отпуск?
2: Отличные.
1: Отличные планы. Очень да, классный. Люди настроены на лучшее, это Люба говорит. Так, значит, сейчас ставлю три фрагмента музыкальных. Лена, нужно сказать, какая песня прозвучала в этом часе. Отвечаешь правильно, забираешь нашу классную фирменную футболку. Погнали слушать. Итак, в плейбоксе был Калвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy. Или мы слушали Марка Ронсона и Бруно Марса. Uptown Funk. Или был в эфире Teddy Swims с песней Mr. Know-It-All. Так вот, послушали, и сейчас, надеюсь, верно ответит нам Лена из Липецка. Лена!
2: Третья была.
1: Абсолютно верно! Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ну что, поздравляю тебя, Лена. Первый раз в эфире Европлюс. И вот такая удача. Так красиво все вышло, да?
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Липецку. Огромный привет, ребята. Мы продолжаем хит-марафон и слушаем Supergirl от Анны на Клаб.
3: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Сашка Дмитриенко и «Ртуть». Так, ребята, финалить час будем при участии других классных парней. Будет группа BTS. А я, Тимур Бодров, должен вам сказать, что Алексей Мануилов уже подошел. Скоро будет песню по местам расставлять. Скоро у нас тут начнется Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: just wanna dive. I just wanna have fun.
1: Английского от Бодрова.
0: See you, goodbye. Have a great weekend.
1: Я сейчас включу транслейт и попробую перевести что-то.
0: Не выучил такие простые фразы, Леша, но...
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москва-Сити 14.

0: Первое место нашего чарта Еврохит ТОП 40. Следующие 120 минут, 40 ударных треков этой недели. Это, напоминаю, твой выбор на europaplus.ru на нашем сайте. Ну и прежде чем сделать первый шаг к вершине, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Let Me Be или не Let Me Be. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. Будем приближаться к вершине хит-парада Европа Плюс. Ну, начинаем мы, как всегда, с 40-й строчки. Здесь хит, который уже 22 недели у нас в чарте. Добирался, между прочим, он, Пост Малон, аж до второй позиции. Но сегодня, увы, на 40-м месте с хитом Cold.

0: может стать у нас абсолютным хитом. А также вспомним трек, который 6 раз, да, рекордный 6 раз был номером 1 в Еврохит Топ 40 в 2012. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38 месте Богдан Медведи, Broken Heart. Номер 37. Holy Flame. Тону, тону. С 37 на 36. Somber. 12-12. А вот с 33 на 35. Те, кто объясняют свое необычное название тем, чтобы, чтобы показать их любовь ко всем жанрам музыки. И тем не менее, все равно остается загадкой, почему именно Оффенбах, а не как-нибудь иначе. Оффенбах, и прямо сейчас Miles Away.
2: 35 место.

0: очень гордятся своими поклонниками, своими фанатами. А еще говорят, что у них есть поклонник космонавт французский, да, Тома Песке, который слушал их треки даже на орбите.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. И на 34 месте Sony Fodera Think About Us. 31 на 33 Леони и Калум Скотт Stay. А вот на 32-м мод Намек на нас. Идем дальше, поднимаемся выше. Следующий трек под названием Hello держится в чарте Европа Плюс уже 19 недель и добирался до высокой пятой ступеньки. Но сегодня Эбен пониже будет.
2: 31.

0: красота, страшная сила. Вспоминаешь сразу эту фразу, когда слушаешь Rain Dance, да. Шикарнейший хит от Dave и Tems на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 за неделю с 27 на 30 место. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала давайте вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Чапелл Рон удалила все свои соцсети, назвав их источником разочарования. Чапелл признала, что может позволить себе это благодаря привилегированному положению в шоу-бизнесе. Она также осудила фанатов, которые считают себя вправе требовать от звезд времени и внимания на улице, назвав такое поведение ненормальным и странным. Ранее Чапелл Рон уже говорила о токсичной стороне славы. Чарли XCX анонсировала 7-й студийный альбом Music Fashion Film. Релиз 24 июля. На обложке Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Лонгплей длится ровно 30 минут. Новые синглы Rock Music и SS26 уже доступны. Грядущий альбом выходит на волне успеха «Брат» и саундтрека к «Грозовому перевалу». Сабрина Карпентер добилась судебного запрета в отношении 31-летнего мужчины, который месяц следил за ее домом в Лос-Анджелесе. Злоумышленник игнорировал охрану и пытался открыть входную дверь, ссылаясь на знакомство с певицей. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения. После задержания настойчивый поклонник возвращался к дому Сабрины Карпентер еще дважды. Но теперь, похоже, эту дорогу ему придется забыть навсегда.

0: с 25 на 29 место за неделю в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине и оценим трек, который у нас может стать абсолютным хитом. Послушай, оцени, ну и сделай соответствующие выводы. Тайла, Is It Love?
1: Еврохит ТОП 40.

0: Голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который 6 раз был в 2012 году номером 1 у нас в чарте. Называется он «Somebody That I Used To Know». Это Готье и Кимбра.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Кимбра, отличный хит Somebody That I Used To Know, который не прошел мимо Еврохитов 40 в 2012 году и 6 раз был на самой вершине. Но дальше лучшие хиты этой недели. Продолжаем продвигаться к вершине. Из 24 на 28 Yearbooks, Graceland. 28

0: на 28 место за неделю. Yearbox Graceland. А вот на 27 строчке дебют недели. И здесь один из самых востребованных и богатых диджеев мира. Когда у него спрашивают, из чего же складывается его доход, он говорит, что он пишет музыку, продюсирует, сам отвечает за сведения, играет практически на каждом из инструментов, а еще иногда и поет. Это Calvin Harris, и вместе с ним Jazzy. Впереди Satisfy.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Кэл говорит, что он отвратительно дает интервью, очень плохо танцует и не умеет делать вид, будто ему весело. Вот так вот. Satisfy, Кэл Харрис, вместе с ним Джази. Ну а мы идем дальше и поднимаемся чуть-чуть повыше. В прошлый раз 21 место, сегодня 26. Pnau и Warning to Corazon. На 25-м Ёлка. Проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: Минус две ступеньки у следующего хита. Называется он Pay to Exist. Это обаятельная Brax XTN.
2: 24-е место.

0: Tokyo Hotel, да, которая, группа, которая живет в дороге, постоянно гастроли, разъезды, выступления. Вот братья Каулис говорят, когда нет камер никаких, они бегут в свою гримерку. Это настоящее спасение, там они остаются наедине с собой. Да, спасительное место. Ну, это как никто другой понимает, я уверен, и Ваня Дмитриенко. Ваня на расхват везде и всюду. 22 место. Ртуть впереди. Это Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да. А также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
20: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
23: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
22: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс.

0: на 21 место. Еврохит топ 40 Европа плюс. Ну а впереди у нас лучшая 20-ка недели. Но сначала трек, который только может войти, ворваться в наш чарт. Называется он Meet Me in a Duck. Это диджей-продюсер из Италии Аве.
1: Еврохит

0: In the Dark. Пока не в Еврохит Топ 40 Европа Плюс, но все возможно уже через неделю. Да, первый на сегодня наш Еврохит прогноз, второй уже на подходе. Ну а Meet Me In The Dark мы, конечно, ждем в чарте Европы Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 15:00.

0: Продолжаем поступательное и уверенное движение по хит-лестнице Европы Плюс. В этом часе лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит-прогноз. Не пропусти. Вспомним хит, который в 2014 году три раза был номером один у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз вспомним о новинке этой недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинка недели. 27 место. Calvin Harris и Jussie. Satisfy. А вот этот трек продержался у нас в чарте 13 недель, но сегодня мы не встретим Dive Into The Ocean. Это Alok Ziba и Portugal The Man. Что касается вершины, то пока на первом месте The Second Voice.

0: сейчас все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Bruno Mars. I just might. Выше на ступеньку на 17-м Russian Raul Alejandro, а также Wizkid с хитом Pongo. С 15-го на 16-е Avalon Roxton Vertigo. Хит плюс одна строчка 16 на 15 место. И тот, кто говорит, что когда добиваешься большого успеха, трудно остановиться. Если получилось однажды, хочется, чтобы это повторилось снова, снова и снова. Bob Sinclair вместе с Кайза. Прямо сейчас I Can Wait.
2: 15 место.

0: Барбадоса, несмотря на свой суперзвездный статус, вот таких артистов мы любим и уважаем. Billboard Place с Тиесто с 11 на 14 место. Кто выше?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 13 на финише недели. Alan Walker, Broken Strings. С 9 на 12 Zayn, Die For Me. Следующий хит у нас держится в чарте уже уверенно 6 недель. И за эти 7 дней плюс 2 строчки ликуют фанаты группы «Моя Мишель». Правильно делают? На малиновой луне прямо сейчас.
2: 11

13 на 11 место. Группа «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди наша лучшая горячая десятка. И в ней удержались «Биби Рексы» и «Фейсес» с 6 на 10 место. «Нью-Йорк».

0: философски относится к неудачам, если таковые случаются в ее жизни. Говорит, что то, что провалилось, должно было провалиться, чтобы случилось что-то лучшее или то, чему суждено было произойти. Вот так вот. Ну, а следующий трек у нас в 2014 году трижды был номером один в Еврохит ТОП 40. Давайте вспомним Tuesday. Это Бурак Едер.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: один в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну а следующий трек только хочет и может ворваться к нам в чарт. Называется он «Hello». Это Мизмо, французский диджей и продюсер, который всегда пытается найти баланс между тем, чтобы его треки как следует качали, с одной стороны, а с другой погружали в определенное настроение. Ну, давайте проверим. Мизмо, «Hello».
1: Еврохит. Прогноз.

0: Всего плюс одна строчка, но в правильном, верном направлении. С 10 до 9 место «Медуза» и их мощный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Ну а на 8 ступеньке Tame Impala, впереди Дракула. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем прямо сейчас.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Sony Pictures снимет байопик о Шанее Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Алия Маккендрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шанея пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в соцсетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе 1.5 года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэттью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал Spice Girls на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би признала, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте.
1: Еврохит топ 40.

0: вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. В этом списке Дрейк Лан, Тейм Импала, который любит говорить, что нет разделения на черное и белое, есть только оттенки в музыке. Раньше он думал, что дэнс-треки продюсируют одни люди, а рок совсем другие, но теперь-то он точно знает, что границ нет, их просто не существует. Вне границ, вне рамок. Тейм Импала, Дрейк Лан, номер 8. Ну а мы идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Неделю назад 8-я ступенька, сегодня 7-е место. Доминик Файк, Baby Doll. На 6-й позиции Хюжери Солто, Jamaican, Bam Bam. И все ближе и ближе тройка лидеров Еврохит Топ 40, топ 3 на этой неделе. И скажу только одно, будут перемены, будут изменения, ну хотя бы потому, что со 2 на 5 у нас уходит Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Пятое место.

0: его семье все увлекались футболом, да и сам он в американский футбол играл на протяжении 10 лет, но музыка все-таки взяла свое и с футболом, футболом сказал пока, а вот в сцене hello. Miss No и Tall, Теннис Вилс, третьего на четвертое место, впереди лучшая тройка недели. С первого на третье, The Second Voice, впереди Let Me Be.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Уже в кино. Рассел Кроу.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере
5: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
2: «Ночной бизнес».
6: Категория 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: горячая ударная десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Бибер Рекса и Faceless. New Religion. Номер 9. Медуза. Don't wanna go home. На восьмой позиции. Тейм Импала. Дракула. Седьмая строчка. Доминик Файк. Baby Doll. Шестая ступенька. Хьюжерри Солта. Jamaican Bam Bam. Со второго на пятое уходит Алекс Уоррен. Fever Dream. Номер 4. Терри Свимс. Mr. Know It All. С первого на третье. The Second Voice. Let Me Be. А вот с четвертого на второе поднимаются по Индия. Хчо и Мот. Шаде. Ну, они уже четвертый раз номер один у нас в чарте. Все верно. BTS. Swim.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

Satisfy. Лучший дебют недели сегодня у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Между прочим, не могу об этом умолчать. 27 место, старт на 27 месте у Келвина. Отлично, отличное начало для продвижения к вершине хит-парада Европы+. Надеюсь, Келвин Харрис и Джази обязательно достигнут первой и самой главной ступеньки хит-парада Европы+, нашего чарта. Ну а завтра, напоминаю, повтор Еврохит ТОП 40 в субботу в 16 по московскому времени. Не забудь и не пропусти.

0: позитивом. Всегда, всегда такой целеустремленный парень по имени Френч Монтана на Европе Плюс. Ever since you left me. 16:50 в Москве. До конца этого часа остается несколько минут. Конечно, никакой тишины у нас не намечается. Сначала Артемас, а затем трогательная Broken Angel от Араш и Хелена уже скоро.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето.
3: Пришло время летнего У.
4: Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
7: Летнее У на Европе Плюс.
8: Лето звучит классно.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17 ровно. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Посольство России во Вьетнаме уточнило правила въезда для туристов. QR-код электронной регистрации для иностранцев пока что не является обязательным для прохождения пограничного контроля. Система работает в тестовом режиме. В перспективе передача данных станет обязательной и затронет крупнейшие международные аэропорты Ханоя, Хошимина, Камрани и остров Фукуок. Ранее сообщалось, что с 22 июня электронную карту прибытия необходимо заполнять не ранее, чем за 72 часа до въезда через все международные аэропорты страны. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала самые востребованные вакансии на рынке труда России. По ее словам, почти каждая пятая вакансия – это инженеры, квалифицированные рабочие и операторы машин. На втором месте – профессии в агропромышленности, строительстве, ЖКХ, логистике и транспорте. А наименьший спрос по сравнению с перечисленными наблюдается в торговле и сфере услуг. И Universal и DreamWorks запланировали выход спин-оффа про осла и Шрека на 30 июня 2028 года. Фильм раскроет историю происхождения осла и расскажет, как он стал разговорчивым спутником Шрека. А уже в следующем году выйдет «Шрек 5», куда вернутся Майкл Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диаз. К актерскому составу также присоединится Зендея. Напомню, что первый «Шрек» вышел в 2000 году, собрал почти 500 миллионов долларов и получил первый «Оскар» за лучший фильм. Это пока все. Далее на Европе Плюс «Стар Ньюс» и Алекс Мануйлов.
0: Это топ-новости в «Стар Ньюс». Sony Pictures снимет байопик о Шанее Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Лиа МакКендрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шанея пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в соцсетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Сиара трогательно поздравила мужа Рассела Уилсона с завершением карьеры в Национальной футбольной лиге. Спортсмен, известный по игре за команду Seattle Seahawks, покидает большой спорт после 14 сезонов и переходит на работу телекомментатором в CBS. Супруги воспитывают троих общих детей, а также сына Сиары от предыдущих отношений. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе полтора года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэттью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал «Spice Girls» на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би признала, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

live is this a dream, the dreamer.

0: Завтра, уже сегодня так вот начался, мы об этом не забудем и не забываем, разумеется. Шаде, Баиндия, Хчо и Мот вместе сегодня в Еврохит ТОП 40. Напомню, второе, высоченное второе место, и это пока лучшее достижение для этого трека. Ключевое слово «пока» лучшее. Посмотрим, что будет в следующей пятнице, что будет через неделю. А пока голосуем, выбираем лучших на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс.

Russian Rap, Alejandro и V-Skid на Европе Плюс. А впереди уже Алекс Уоррен, который говорит, что процесс создания треков у него зачастую происходит именно так. Они садятся с командой, что-то обсуждают, говорят за жизнь, что-то наигрывают. А потом из этого может родиться настоящая песня, настоящий трек. Алекс Уоррен и, как всегда, не оторванная от жизни история. Впереди на Европе Плюс Fever Dream.

0: California Nights. На Европе Плюс, ребята, не промах. Tokyo Hotel. 17:50 в Москве до конца этого часа. Сначала Кайра нас порадует, а затем Человек, праздник, Forever Young, так сказать. Родни Вильямс на горизонте появился уже скоро на Европе Плюс. Его суперхит Supreme.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Робби Вильямс на Европе Плюс. Ну что, всех с пятницей. Еще раз пятница, впереди уикенд, который, уверен, ты проведешь вместе с нами, с Европой Плюс. И, конечно же, лучшими хитами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А на столичных уже 6 вечера. Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. В МВД рассказали о борьбе.

С телефонным мошенничеством Минюст работает над переходом к реестровой модели ЗАГС, и сегодня состоится всероссийский выпускной. Подробности далее. Сотрудники правоохранительных органов с начала текущего года изъяли 500 тысяч сим-карт и более 500 сим-боксов, используемых мошенниками для массовых обзвонов. К ответственности привлечены более 300 человек, причастных к противоправной деятельности. Ведомстве напомнили, что администрирование сим-боксов является содействием телефонным мошенникам и влечет уголовное наказание. Ранее в МВД также предупреждали о новых схемах мошенничества с пенсионными накоплениями и фейковыми судебными повестками. Изъятие такого оборудования позволяет существенно снизить количество звонков с подменных номеров. Сегодня в ночь на 27 июня на ВДНХ состоится главный московский выпускной. Мероприятие пройдет при поддержке Европа Плюс и соберет около 50 тысяч участников. Для выпускников подготовили обширную программу, экскурсии, игры, спортивные состязания, творческие мастер-классы, танцы и музыкальные номера. На сцене Европа Плюс до самого утра будут звучать эксклюзивные сеты 11 диджеев, а ведущий Андрей Каясов позаботится о праздничной атмосфере. Минюст России работает над переходом к реестровой модели ЗАГС, которая позволит отказаться от использования свидетельств в пользу реквизитов актовых записей. Все документы о регистрации актов гражданского состояния можно будет получать в электронной форме через госуслуги. А новые подтверждающие документы, выписка из ЕГР ЗАГС, будет выдаваться как в электронном, так и в бумажном виде по желанию заявителя. В столичных колледжах стартовала приемная комиссия. В этом году число бюджетных мест выросло на треть, теперь их около 50 тысяч. Сейчас абитуриентам доступно более 150 востребованных специальностей, включая 8 новых направлений. Кроме того, стали известны результаты ОГЭ. По словам заммэра Анастасии Раковой, 90% выпускников получили оценки хорошо и выше, а число троек по сравнению с прошлым годом вдвое сократилось. Подать заявление на поступление в колледж можно на портале mos.ru. И четверо мужчин из США завершили 53-дневное путешествие через Тихий океан, преодолев на весельной лодке около 5000 километров. Команда шла без моторов, парусов и сопровождающего судна, полагаясь только на собственные силы. Участники познакомились в социальных сетях и отправились в совместное путешествие еще 2 мая. Самым тяжелым оказалось не физическое напряжение, а сочетание холода, стихии и недосыпа. После высадки один из участников сделал предложение своей девушке, а вот другой признался, что больше всего мечтает о курице с рисом после 53 дней без него. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и следующий понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

вверх и достойное 21 место в нашем хит-параде. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. Кстати говоря, если ты с этим не согласен, ты можешь, ну, как бы поспорить. Почему бы и нет? На нашем сайте все возможно. europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и в следующую неделю, может быть, Phoenix взлетит повыше. Возможно. Ну и если ты вдруг по каким-то причинам сегодня пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели, не расстраивайся. Завтра мы с удовольствием повторим для тебя это все с 16 до 18 здесь, на радиостанции номер один в России.

двигает в сторону дома, в сторону дачи, в сторону отдыха. Поздравляю вас всех. Ну и до этого Боксинг Парк Кайза прямо сейчас на радиостанции номер 1 в России. I can wait. Ну что, продолжаем отдыхать. И, кстати, очень скоро мы встретимся практически уже с отдыхающими ребятами. Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush». Сегодня у них последний выпуск в этом сезоне. Поэтому не пропусти. Сегодня будет интересная тема. Обсудим ее вместе.

0: Сатан на Европе Плюс. Прямо сейчас Леон и Калум Скотт. Stay. Правильный посыл. Оставайся. Оставайся обязательно, потому что впереди вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша очень скоро появятся. Ну а до этого будут суперхиты. Какие? Скоро выясним.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
6: А что так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте бекон «Ашан. Красная птица. Нарезка. 200 грамм». Всего за 169,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
14: Бабки, живо!
15: Я не из тех, кого грабят.
13: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
16: Категория 18+.
17: Европаплюс.ру.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Диганс и Rewind для всех, кто проводит вечер в компании радиостанции номер один в России. Дальше с нами Антон Камолов, Артур и Саша. Погнали в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, Союз, столица 19.00. Европа Плюс. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме рассказали о законопроекте, который касается криптовалют. Пляжи Анапы получили разрешение на открытие сезона. И Роскосмос планирует создать на Луне атомную электростанцию. Подробности далее. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что онлайн-игры и их внутренние чаты стали идеальной средой для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. По его словам, в процессе совместной игры между подростком и вербовщиком завязывается так называемая дружба. Сначала подростка просит выполнить простые действия, найти координаты и сфотографировать что-либо. После этого вербовщики действуют шантажом, угрозами или обещаниями денег и славы. В прошлом году число подростков, совершивших подобные преступления, выросло почти в 3 раза, с 86 до 239 случаев. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал об изменениях в законопроекте о регулировании крипторынка. Документ планируется принять до конца весенней сессии до 20 июля, чтобы он вступил в силу с 1 сентября. Задержки связаны с необходимостью внесения изменений во множество подзаконных актов. Участники внешней экономической деятельности не будут обязывать отчитываться обо всех операциях ФНС, они должны будут отражаться только, по ним должен будет отражаться только сам факт использования криптовалюты. 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщило правительство по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий крушения танкера в Керченском проливе. На пострадавших от мазота пляжах ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Роскосмос планирует создать на Луне атомную электростанцию для энергообеспечения лунной инфраструктуры до 36 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В приоритетное направление до 36 года входит исследование Луны автоматическими аппаратами и доставка образцов грунта на Землю. После 36 года госкорпорация планирует вывод на орбиту транспортных средств с ядерными энергетическими установками, а также поиск и освоение ресурсов Луны и астероидов. И в японском Киото открылся первый в мире храм плюшевых игрушек. В нем можно выразить благодарность и провести церемонии для своих мягких спутников. Храм открыла компания, которая занимается ремонтом плюшевых игрушек, сопровождавших людей в детстве. В храме есть зал с окном в форме медведя, статуи львов-хранителей в плюшевом стиле и ворота с медвежьими ушами. Создатели рассказали о том, что для многих мягкая игрушка даже во взрослом возрасте – это большой пласт воспоминаний, и этому должно быть уделено особое внимание. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей 6 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем в ближайшие два часа. Вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Какая милота, да, ворота с медвежьими ушами, о которых Игорь Акулов рассказал. А это почему? Потому что даже ворота принимают участие в конкурсе «Русский медвежонок». Других объяснений у меня нет, если честно.
2: Но нужно было победителей туда привозить.
3: Ворота пишется, как правильно пишется?
2: Да, ОРО, сочетание ОРО-ОЛО.
3: Ну, это же русский медвежонок, да, там все-таки правила русского языка изучаются и проверяются.
1: Но ОРО есть и в итальянском языке, по-итальянски ОРО – это золото.
3: А есть еще и британская певица Рита Ора.
1: Но она ора. А слово?
3: Орать.
1: Орать, да, спасибо. Я чуть-чуть
2: надо выдать вам грамоты.
1: Ну ладно, перейдем на же сегодня завершающий эфир перед отпуском. Бригада У уже в отпуске. Сколько? Почти, ну, короче, долго. Часов 10-12 уже в отпуске.
3: Уже загорелые, вероятно, да.
1: Наверняка уже отдохнувшие такие. А мы уйдем в отпуск через 2 часа, но перед этим обсудим вот какую тему. На чем в отпуске экономить нельзя? Будем делиться, естественно, со всеми, у кого еще отпуска не было, у кого уже был. Вообще, в принципе, это важный момент, потому что, с одной стороны, не так много денег, естественно, ты хочешь на чем-то сэкономить, и иногда вот ты выбираешь не то, на чем стоило бы, собственно, экономить. Саш, поделись своими советами.
2: Я считаю, что ни в коем разе нельзя экономить на транспорте, на трансфере. Если у тебя есть выбор лететь 7 часов на самолете или неделю на поезде, то мы выбираем самолет. Потому что вот эта вымотанность, выпотрошенность, опустошенность, разбитость...
1: Говорит в тебе опытный житель Дальнего Востока, путешествующий в Москву. Так.
2: Да.
3: А ты когда-нибудь ездила на поезде в Владивосток?
2: Нет.
3: Так может быть там интересно и классно, приключения настоящие.
2: Мы теряем целую неделю, получается.
3: Так подожди, это ты не теряешь неделю.
1: Ты приобретаешь.
3: Да, это сам по себе уже отпуск. Он начался с захода на перрон и в вагоне. Там
1: люди,
3: вот все интересно.
1: Люди успевают, конечно, в поезде познакомиться, подружиться, пожениться, развестись.
2: А потом они
3: коллекция пяток там можно собрать, посмотреть, сколько какие пятки.
2: А я ведь давно хотела этим заняться.
3: Ага. Ну, ароматы эти. Ой, курочка. О, яички. Ой, колбаса, салями.
2: Вы до конца отбили желание поехать на поезде.
3: Заметь, ни одного, ни мандарина, ни арбуза, Саш. Все, что ты ешь.
2: А если это появится, вот это вот?
3: Ну, кто арбуз обоим?
2: Затошнит, в общем. Ну и, во-вторых, нельзя, я думаю, экономить на атмосфере и на еде. Мы ходим в лучшие рестораны, потому что мы выбрались в люди, мы роскошные.
3: Да, и после отпуска у нас жизнь заканчивается.
2: Ну, я думаю, что...
1: Не жизнь, но деньги точно.
2: Люди, которые живут в ужимке,

0: предположим, вот до отпуска. Mm-hmm. Отпуск — это действительно шанс попробовать себе какой-то level up в жизни устроить.
1: Люксовую жизнь, почему такую лухари. Да. Так, mm-hmm. ну что ж, это интересные советы. Артур,
2: ну, ты в целом, я согласен с Сашиными какими-то пунктами. Я вот думаю, по поводу того, что тут даже не то, что экономить, а вот иногда в надежде не потратить лишний день отпуска, я и люди часто выбирают ночные перелеты, к примеру. Mm-hmm. И вот следующий день, когда ты прилетаешь, заселяешься в отель, он такой варенный происходит. То есть помимо того, что ты прилетаешь, как правило, тоже утром, ты ждешь заселения в отель, потому что его еще почему-то вот именно в этот день никак не сдадут чуть пораньше, даже ни на какие уговоры они не идут. И ты дожидаешь там своих 2 часов положенных, когда заселение в отель.
1: И причем ты вареный не как вареная морковь, а как вареный лук.
2: Абсолютно. Да, как вареные уши какие-нибудь, свиные.
1: Не знаю. Саша, это тебе в продолжение твоего путешествия на поезде.
2: Хрустящие какие-нибудь. Ну, правда. Ну, то есть ты с сумками где-то там в лобби отеля что-то...
0: Ну, опять же, ты можешь познакомиться.
2: С кем познакомиться?
0: С жителями, которые тоже заселяются.
2: У тебя нет ни желания, ни настроения, ни энергии знакомиться, потому что ты...
0: Она и прибавите после знакомства.
2: Не знаю. Нет, нет. Возможно, есть люди, которые могут спать в транспорте. Я вообще не могу спать ни в машине, ни в самолете.
1: Моя сестра умеет. Я нереально ей завидую. Садится, все, отключается.
2: Вообще, то есть, всегда обычно происходит. Да даже если ты спишь, вот в самолете, например, да, через час начинается пинг, еда, пинг, люди пошли в туалет, почему-то всем резко захотелось в туалет.
0: А я часто не слышу, просто сплю.
2: Я ненавижу вас.
1: Счастливый человек. Вот тебе мы завидуем. А я еще вот дополню из своего опыта, на чем точно нельзя экономить в отпуске. Если берете машину в аренду, не экономьте на страховке. Mm-hmm. Я всегда, да, причем там ведь очень часто включена в стоимость аренды страховка, и страховка базовая, и иногда это страховка с франшизой. То есть, условно говоря, если что-то вдруг происходит, ДТП, разбили вам стекла, зеркала, mm-hmm. там, или угнали машину, вроде как страховкой это все покрывается, но первую достаточно весомую сумму платите вы сначала. И это может быть достаточно такая значительная сумма, точно несопоставимая с тем, сколько бы вы доплатили за полную страховку. Поэтому вот это у меня всего лишь один раз за все время, что я путешествовал, эта страховка пригодилась. И это было прям очень-очень такой серьезной палочкой-выручалочкой. Поэтому вот... Mm-hmm. И я думаю, на страховке для здоровья тоже не надо экономить, потому что в новостях вам тоже, наверное, попадается, что кто-то застрял в больнице, какие-то серьезные там процедуры, операции, человека не выпускают, потому что накопил долг в миллионы рублей.
2: О, да, это правда. Да, потому что часто бывают люди, ну, по умолчанию какую-нибудь страховку делают, чтобы mm-hmm. просто прокатило. Да, при случае, конечно.
1: Да, минимальная базовая. Причем это ведь тоже, вот условно говоря, если это страховка за границей, там, ну, базовая стоит $1 в день, какая-то хорошая стоит 2, ну, $3 в день. То есть это даже на продолжительную поездку не такие значительные деньги, но сколько нервов вы себе сэкономите и, возможно, денег. Вот, поэтому такие советы, друзья. Поделитесь своими советами, на чем, по вашему мнению, и исходя из вашего опыта, нельзя экономить в отпуске. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо, например, голосовое можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Там нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».
3: Европе Плюс.

0: сообщение от наших слушателей по поводу того, на чем нельзя экономить в отпуске. Привет, Раш. По своему опыту скажу, что нельзя экономить на комфортном отеле. Однажды я арендовал мотель у дороги. Это наш слушатель, который нам регулярно пишет, он живет в Штатах. Мотель у дороги, в котором было примерно ноль звукоизоляции. Всю ночь провели, слушая рев двигателей, проезжающих мимо грузовиков. Поэтому с тех пор только в глубине, только вдали от хайвеев и аэропортов и с окнами во двор. Хорошего вам отпуска, ребят. Будем скучать. Ой, и слушать вас в подкастах.
1: А я вот подумал, что часто люди, которые живут рядом с дороги, они уже, как правило, ее даже не слышат. Угу. И не обращают внимания. Просто какой-то такой вот интершум. Вот
0: фоновый шум.
1: Да, возможно, если все-таки приходится жить у дороги, надо брать надолго сразу проживание.
0: На несколько лет, ты имеешь в виду, чтобы привыкнуть, адаптироваться.
1: Такой, о, я уже свой здесь.
2: Ну да, белый шум, наоборот, ты даже.
1: Нет, вообще вот из американских всяких фильмов эти мотели у дороги, они такие, ну, их романтизируют же как-то особенно, да?
2: Да, в мотель, пожалуйста.
1: Наверное. Хотя вот едешь, не знаю, просто у нас тоже. И там есть разные хостелы, отели, те же самые мотели. Ну, там не очень приятно.
0: Но я согласен с нашим слушателем, потому что ты, может быть, там хочешь, типа, мне всего лишь переночевать, зачем мне нужен дорогой отель? И ты экономишь. В итоге звукоизоляция ужасная, кондиционер не работает, а дикая жара на улице, и ты не выспавшись, еще какие-нибудь там, не знаю, клопы или еще что-то бегает, ты не спишь, и весь разбитый после этой ночевки сэкономил, там, не знаю, 2000 рублей.
1: Ну, может, распать в тачке.
0: А иногда комфортнее, кстати, даже в тачке было бы, мне кажется, в некоторых случаях.
1: В некоторых случаях, да. По крайней мере, у тебя не липнет тело к матрасу.
0: А к машинке, к своей любименькой.
1: Ну, это любименькая, конечно. Она же своя.
0: Телефон звонок у нас.
1: Ольга дозвонилась, расскажет, на чем она никогда не экономит в отпуске. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Представляете, я целый год до вас дозвониться не могла.
1: Вау.
3: Вот с 23 мая 25 года. И тут перед отпуском вашим я наконец прорвалась в эфир.
0: Ну, вы прям как будто нас в отпуск и провожаете. Ну, расскажите скорее, а вот вы когда в отпуск отправляетесь, на чем не экономите?
3: Я считаю, что экономить не нужно на условиях проживания.
1: Так, что обязательно должно быть пунктом вот в качестве проживания? Это отель какой-то, 3, 4, 5 звезд, завтраки включены.
0: Или вы квартиры посуточно снимаете?
3: Да, желательно, чтобы еда была, ну, столовая какая-нибудь. Так. Я, допустим, сравниваю, как мы в 15-м году ездили в Крым и в 16-м в Таганрог. Понятно, что еще и автобусом мы ездили, это, конечно, было ужасно. Тут не поспать ничего, еще и пьяный попался, которого...
1: Не водитель, надеюсь?
0: Водитель пьяный, да. Ехал, песни пел, вилял, все.
3: Матюкался. Матюкался и на всех к женщинам, короче, приставал.
0: Ой, это ужасно, ужасно, да.
3: Это ладно. А вот как мы в Крыму были, мы прилетели с самолетом, там был такой, ну, гостевой дом, я помню. То есть с улицы вход. А мы спали там, мы ездили, я, мама и брат. И мы спали втроем в одной комнате, ну, там, по-моему, три, ну, односпальных
0: так.
3: кровати.
0: Три спальных места, ага.
3: Не помню. Три спальных, скажем, места. Вот. Но там выход был, во-первых,

0: ну, на улицу сразу. Беседка. Там была беседочка, можно было посидеть. Я там записывала звуки природы разные, микрофоны. Я это очень люблю. Вот.
1: Ну, вам понравился как раз-таки вот этот гостевой дом-то? Такой формат.
0: Да, мне понравился. А вот в Таганроге там нужно было идти через коридор.
2: Толком потом никаких... там направо и по лестнице еще на этаж вверх.
0: Точно. И на кухне постоянно отирались малыши, смотрели мультики, от которых просто некуда было деться.
2: Вот им, этот котопес какой-нибудь, да. Оль, спасибо большое, к сожалению, не так много времени у нас. Спасибо большое, что позвонили. Да, друзья, и тоже Ольга рекомендует все-таки тщательно выбирать, подбирать жилье, где вы будете останавливаться. Важный момент. На чем вы рекомендуете ни в коем случае не экономить, когда отправляешься в отпуск? Поделитесь своим советом, своим опытом. Звоните нам 745-6565.

0: наших слушателей с советами по поводу того, на чем нельзя экономить в отпуске. Вот такое сообщение. Лучше выбирать надежных перевозчиков и не рисковать сомнительными вариантами ради небольшой экономии. Это да, если экономия небольшая, вообще спора нет. Но иногда, ведь есть дилемма, ты видишь, что ну такая хорошая экономия-то получается. Да, перевозчик что-то там, отзывы не очень хорошие. Вот тут как себя вести?
1: Не знаю, ну я вообще для себя тоже понял, что вот не надо экономить, наверное, на трансфере от аэропорта до отеля. И не пользоваться групповым трансфером, потому что, как правило, мне почему-то попадается всегда. Это самое последнее заброс в отеле.
0: Ну,
1: ты
0: да,
1: два часа просто маринуешься, да, по аэропорту.
0: Полтора часа всех собирают, пока все чемоданы получат.
1: А
0: да.
1: так ты легко на каком-то чиле, на расслабоне, как говорит Саша, сел и поехал. И через 20 минут уже на месте.
0: Да, друзья, расскажите, на чем вы советуете ни в коем случае не экономить в отпуске. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые можно записать либо на нашем сайте europaplus.ru, там надо нажать кнопку «Написать в эфир», либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
2: На Европе Плюс.

0: мнение от наших слушателей, как и на чем можно, наоборот, на чем нельзя экономить. Вот Алексей нам пишет, не стоит экономить на оптике. Пускай мобила или зеркалка, это же мгновение, запечатленные в качестве. То есть, я так понимаю, экономить на том, на что ты снимаешь свой отпуск.
1: Нужно почистить память свою. Вот.
2: Во-первых, да. Вот, наверное, на памяти, да. А по поводу качества фотографии, не знаю, мне кажется, гораздо сильнее решает все-таки ракурс и локация какая-то. И прямые руки, наверное. А то бываешь...
1: Или наоборот, чуть согнут. Ты же не напрямую фоткаешь все-таки.
0: Не, Артур имеет в виду, что не криворукий фотограф. Нет, чуть согнутый как раз, вот так ты как будто бы такой немножко собранный. Пружинистые ноги у тебя должны быть.
2: Ты сейчас отговоришь Сашу шутить вообще когда-либо еще, Антон.
0: По телефону тогда чего мы...
2: Да, тут другая Саша дозвонилась, расскажет свою историю. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Привет, всем привет, привет.
0: Здравствуйте.
3: Слушайте, ну я думаю на самом деле, что экономить не надо на всяких приколюшках, типа там вкусняшках, вообще все возможные штуки, которые ты видишь, которых у тебя нет в обычные дни. Берешь какую-нибудь шоколадку, покупаешь, в зависимости от того, где ты, там, если это шампунь какой-нибудь забугорный, ну, или что-нибудь вообще, любую штуку, которую ты достаешь потом зимой, и такой, о, это же, помнишь, мы с тобой там покупали.
0: Саш, вы имеете в виду, что какие-то вот такие вот мелочевки и что-то вкусное, но не прям там есть, а с собой захватить домой, чтобы потом вспоминать.
2: И, судя по всему, они еще должны дождаться вас, ну, какого-то продолжительного времени, да, это не сразу после отпуска все уничтожить.
3: Да, желательно.
0: Желаю.
3: Это могут быть приправы, к примеру. В любом случае, везде есть всегда чай, приправы. Там еще какие-нибудь штучечки такие. Ну, не то, что там соковыжималку прешь с собой, такой, как
0: А почему
3: такой,
0: нет? Вот, помнишь, прям с фруктами вместе.
3: Хотя можно, да, кстати.
1: В общем, подарки для себя.
3: Захотела, да.
2: Сколько у вас...
3: Ну, такие, которые ты потом можешь друзьям показать. Такой, смотри. Ну, не то, что...
0: Смотри, эту соковыжималку я в Геленджике купил.
2: Да.
0: Например.
2: А у тебя такого нет?
3: Да.
2: Вот так говорите.
3: И сразу вкуснее становится.
2: Да. Вы с собой еще дополнительный чемодан, да, получается, привозите из отпуска?
3: Ну, а куда без этого? Я же поэтому не экономить, да, что делать. Или как-нибудь учиться. Нужно такие курсы пройти какие-нибудь, сделать курсы, мастер-класс по собиранию компактного чемодана, кстати.
0: А помните, одно время была такая тема, и видео были, и я прям думал, классная вещь, когда ты убираешь вещи в пакет, а потом вакуумом оттуда высасываешь воздух.
1: И
0: очень мало места, они такие, правда,
3: или
0: каменные.
3: Так.
0: Ой, это должны быть очень мощные легкие или навыки развитые.
2: Да, ну вот как из соковыжималки, конечно, выжмешь.
3: Да, и все, набираться сил.
0: Да, Саш, спасибо, спасибо большое. Так, значит, не экономим на всяких вкусненьких штучках и сувенирчиках, которые тебя потом будут радовать зимой или в другое время после поездки. Записали в списочек. Друзья, вы посоветуйте, на чем еще в отпуске экономить нельзя. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня, на чем нельзя экономить в отпуске. Друзья, делитесь своими историями, своими советами и рекомендациями. Можете звонить, можете писать нам текстом, а я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Так, ну разумеется, в летний сезон в интернете появляется огромное количество разных статей, где рекомендуют, на чем нельзя экономить, в том числе. Я вот наткнулся на такую довольно, наверное, здравую статью, где тоже эксперт по отдыху рассказала, вот что по ее мнению не стоит, на чем экономить. Ну, в первую очередь, специалист упомянула индивидуальный трансфер. Он, мол, обойдется дороже, но при этом не придется ждать, пока предоставленный агентством автобус обидится в отеле. Вот мы про это уже говорили, и я согласен здесь. Дальше вот такой пункт от нее. Некоторые путешественники отказываются от платного выбора места в самолете, в надежде получить его бесплатно на стойке регистрации. И, как правило, это бесплатное место тебе не дается никогда.
3: Почему?
2: То есть довольно часто бывает, особенно в чартерах, например, ты приходишь на стойке регистрации, и тебя садят в один конец самолета, другого человека в другой конец самолета. Да, если это семья, к примеру, там с детьми, то очень сложно, это правда. Я сам с таким сталкивался, и приходилось решать вопросы вот непосредственно на стойке. А это, ну, кстати, уже на месте стоит гораздо дороже, чем если бы ты сделал раньше.
3: Может, вы отдохнете друг от друга? Ну, в самолете.
2: Ну, кто-то с детьми проводит время.
0: А если позволяют финансы, то можно вообще взять. Есть же места, где больше пространства для ног. Это обычно там первый ряд эконом-класса, и где аварийные выходы. И ты можешь с небольшой доплатой лететь по пространству практически как будто бизнес-класс.
2: Экстра-спейс, да. Но с детьми, правда, конечно, не берут туда, если вы отдыхаете.
0: Это да.
2: С детьми, да, если вы соло-путешественник.
0: А дети пусть там где-нибудь сзади, около туалета.
3: Мучают других.
0: Ну да, орут, кричат. Вы в отпуске. Что, дети?
2: Конечно. Да, но в этот же список эксперт добавила медицинские страховки, про которые Антон говорил, питание и отели. И тут рекомендуют обращать внимание не на звезды, а на свежесть ремонта, отзывы о тишине и расстояние до пляжа и магазинов. Вот это, наверное, кстати, важно, расстояние до пляжа, потому что тоже бывает, некоторые люди думают, ну сейчас, ладно, тут там что, пройти пешком
3: всего шаги намотаются.
2: 6 километров. Ну, когда ты целый день провел на пляже, у тебя уже вся энергия иссякла, и хочется поскорее.
0: Слушай, еще, извини, Артур, что перебиваю, но где-то, чуть ли это даже, может быть, и обсуждалось и в интернетах во всяких, типа 50 метров до пляжа отель, и действительно, ты смотришь по карте, вот отель, вот буквально ты линеечкой меришь на карте, действительно 50 метров, но там обрыв, там скала высотой, не знаю, там 19-этажный дом, и ты эти преодолеваешь еще вниз, туда-сюда ходишь каждый день.
2: А я видел тоже как-то отель, и его от непосредственно океана разделяет скоростная трасса. И по факту он находится тоже там в 50 метрах от побережья, но чтобы пройти эту скоростную трассу, тебе нужно сделать такой крюк до пешеходного перехода, что у тебя выходит там целый километр. Так что на Google Maps изучить, посмотреть, как выглядит отель и как действительно дойти до него пешком до пляжа, в смысле от своего отеля. Наверное, будет полезно.
0: Да, нюансов очень много, друзья. Поделитесь такими тонкостями, которые вы уже теперь знали всегда, или после каких-то поездок научились правильным вещам, маленьким секретикам. Поделитесь этими секретами с нами, на чем не стоит экономить в отпуске. Звоните нам 745-6565.

0: Наши слушатели рекомендуют, на чем нельзя экономить в отпуске. Максим пишет: на здоровье и еде надлежащего качества. Будет расшатанное здоровье, жизнь не в радость. Будешь питаться едой ненадлежащего качества, можешь отравиться и слечь, если не в больницу, то дома, в туалете, засесть с попутным поеданием таблеток от всего этого.
1: А вот, деликатно. Да, не знаю, всякие стрит-фуды, так называемые, там, да, где-нибудь в Таиланде, вот они стоят, все эти ларечки, это довольно популярно, наверное.
2: И грустно, что ты был и не попробовал.
1: Вот с одной стороны, и прикольно, но ведь совсем небезопасно.
2: Ну, детокс будет.
1: Ага.
2: Тоже неплохо.
0: Бери с собой активированный уголь.
1: Мне кажется, там-то это не поможет только. Там надо как-то или мироместином запивать, или еще что-то.
0: Либо бери деактивированный, активируешь уже там.
2: Я, кстати, в Китае пробовала стрит-фуд, очень с опаской, и ничего не случилось.
0: А что ты ела?
2: Кальмара. Жареного, пережаренного такого.
0: Потрясающе необычный выбор. Вот это да. А как же опарыши, как же тараканчики?
1: Ну,
2: такого еще не пробовала. Ну, можно, зажмурившись в целом, попробовать.
0: Похрумкать.
1: Ну, самое главное, чистые. Да, не ехать в Индию куда-нибудь, и вот в этих местах уличных.
2: Ну, с другой стороны, ты проверяешь свой ЖКТ. Может, он и справится.
1: А если ты
2: думаешь, что не справится?
1: А если не справится, Саш?
2: Очистишься.
1: Очистишься. Да.
0: Да. Но вообще во многих странах, да, где особенно в жаркое время года, рекомендуют даже ни в коем случае не брать, если вы там заказываете какой-то напиток, неважно, алкогольный, безалкогольный, не брать со льдом. Потому что лед делают из воды, неизвестно, вода из-под крана, не из-под крана, и пить только исключительно бутилированную воду из новых бутылочек.
2: Хорошо, что предупредили.
1: Такая важная деталька, да.
2: Без льда.
0: По телефончику поговорим.
1: Да, Елена дозвонилась. И ее советы, на чем в отпуске экономить никак нельзя. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Елена. Расскажите, на чем не стоит в отпуске экономить, по вашему опыту?
3: По моему опыту, многочисленных поездок в жаркие страны, в разные. Я летала даже одна в Индию, в Турцию, во Вьетнам, в Таиланд. Вот, но когда мы летали с подругой последний раз в Таиланд, мы поехали отдыхать и... с Паттайи мы поехали на острова.
0: Так.
3: А если сказать, то там есть паром, на котором это очередь бесконечная, и мы решили, что мы поедем не на пароме, а возьмем катер.
1: Так.
3: Да, на катере это чуть дороже, не чуть, но гораздо дороже.
0: Ну, то есть это, грубо говоря, это как такси вместо общего автобуса с кучей народа, да? Вы решили так упростить, чтобы поменьше народа и побыстрее добраться.
3: Вот из общественного транспорта, на катере это очень быстро.
0: Ну да.
3: Вот. Так. Мы приехали на этот прекрасный остров, как говорят, что Баунти белый песок, и прочее, действительно это так.
1: Я думал, Баунти в Мальдивах, ну ладно.
3: Когда мы ехали туда, добирались, мы говорили, что ни одного бата не жалко, потому что прекрасно все просто, вот море, ветер, нас везут, мы там все привезли, нас разместили. Когда мы приехали обратно, мы решили, что мы сядем на нос этого катера. Экспрессия. И когда...
1: Как Джек и Роузы, да, вот так вот?
3: Да. Но мы не рассчитали то, что так бушуют волны и так несутся местные водители, они как наши таксисты. Они просто им быстрее бы всех обратно на землю.
1: Так.
3: Мы вцепились просто в поручни с подругой, и мы думали, что мы приедем, приземлимся на землю, я буду одной рукой держать двумя руками, а подруга одной рукой, потому что она снимала еще видео.
0: Вот это подруга.
3: Но нам понравилось, это было вообще безумно классно.
0: Короче, ваш совет, Лен, совет от вас: не экономить вот на таких вот катерочках, да, кататься, а до отпуска не экономить на тренировках, на силу запястий, трицепс, бицепс, чтобы крепче держаться за
1: поручень. Просто эспандер купить себе, да, заранее, чтобы в аэропорту в очереди стоять немножко.
3: Да.
0: Чтобы там в Сиамском заливе, как говорится, не остаться. Лен,
1: и видимо, да, не бояться каких-то немножко таких, да, экстремальных поступков, которые запоминаются потом. Да.
0: Да, это как в старом анекдоте. Главное, не бояться. А, друзья, расскажите про свой опыт и сделанные выводы, на чем нельзя экономить в отпуске. Может быть, вы на чем-то экономили, и это было неправильным решением. Поделитесь вот этими своими опытами. Звоните нам 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: чем нельзя экономить в отпуске? Наша сегодняшняя тема. Друзья, поделитесь своим опытом, на чем вы никогда не экономите или теперь не экономите, потому что это было неправильно экономить на чем-то. Звоните нам по телефону, можете записать голосовое сообщение, закидывайте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо запишите голосовое сообщение на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
15: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
15: Эти хиты выбираешь ты.
18: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
15: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, на чем нельзя экономить в отпуске. Много историй, много советов, много рекомендаций от наших слушателей. Действительно, есть очень стоящие и полезные вещи, на что обратить внимание. Вот Александр про свой опыт нам рассказывает в сообщении. Ребят, привет, люблю вас. Ура! И это еще не все сообщение. Это только начало. Не экономьте свое время и свои положительные эмоции. Это же отпуск. Ура! Снова попадается это слово. Радуйтесь даже таракану в номере. Тут ура уже нет. Мы с женой несколько лет подряд в отпуск идем в круиз на теплоходе. То до Питера, то до Валаама, то Казань. Удивительно смотреть на людей, которые оплатили круиз и сидят, побухивают в каютах или на палубе сидят. И на остановках на экскурсии не выходят, не выходят на концерты приглашенных звезд. На теплоходе столько мероприятий, не сосчитать, не успеваешь присесть. И рукоделие, и спортивные Обалдеть. Игры, носки, караоке, дискотеки.
2: Все такое вкусненькое.
1: Ну, в каждом городе нас встречают представления, экскурсии, угощения. Это чудо! Никогда не буду сидеть в каюте, полезу везде. Завершает свое сообщение Александр, а я бы еще от себя добавил. Ура!
2: Ура!
3: Да. Не, ну здорово. Я бы захотела сразу прокатиться на теплоходе.
2: Ну, хорошее отношение, да. Потому что некоторые люди, правда, с претензией в отпуск едут и начинают докапываться до всего уже.
3: Нет, ну те, которые сидят, может быть...
2: А вот это...
1: Это очень странно. Я помню, я как-то раз, для меня было шоком, я, наверное, самый первый раз поехал в Египет зимой. И это, конечно, какое-то чудо чудесное, когда ты зимой можешь купаться. Оно холодненькое море, но купабельное. И вот, естественно, там в 3 часа уже становится холодно, солнышко так заходит и зябко. И вот выходила компашка людей, там 3 или 4 человека. Они, видимо, закупились еще в России, потом еще в дьюти-фри. И они с реальной авоськой приходили с бутылками. Они сидели каждый день, бухали. Они ни разу за неделю, что они там были, не сходили в море, не искупались. Вот они просто там выпивали и рассказывали какие-то, ну, как обычно, такие пьяные истории какие-то. Вот такие вот чисто, вот что-то такое.
3: Ну, может, они и ехали на такое.
2: Потому что море холодненькое, а внутрь тепленькое пошло. Ой,
1: а просто нельзя, понимаешь? Это же ты разогрелся, а вода холодная. Это же инсульт.
2: Ну, вообще, слава богу, что они не пошли в море купаться, знаешь, под такими...
1: Пьяные, согласен, да. Под парами ни в коем случае.
2: Поэтому хорошо. Я просто про то, что бывает часто в попытках там покупки, например, тура либо отеля, начинаешь смотреть отзывы, и они такие противоречивые, думаешь, что люди, правда, иногда как будто на инспекцию едут. Они что-то смотрят под каждую плинтус в номере, начинают столько каких-то деталей указывать, про которые ты даже, наверное, не вспомнишь в момент отпуска. Ну, правда. Ну, то есть, вот отель, да, хорошо, если он чистый, свежий, ремонт там есть и все вот это вот. Но проводить, не знаю, все время внутри комнаты, наверное, тоже не имеет смысла какого-то, чтобы дотошно его изучать.
1: Ну, согласен. Тепло, но с другой
2: хорошо,
1: стороны...
2: Нормально, можно идти.
1: Но, с другой стороны, лучше вот такой вот многословный и избыточно подробный отзыв, чем, например, человек ставит, не знаю, 2 балла по 5-бальной и все, и никак не поясняет, а почему 2 балла-то? Из-за чего?
2: Да потому что Людка вам всю ночь бесила вообще.
1: Просто не понравилось. Ага. Мне понравилось, что-то какой-то вайб не тот.
2: Вообще. Сколько раз сюда ходил, музыка хорошая была, а сейчас что-то вот не то.
3: Сергей вот пишет, ни в коем случае не стоит экономить на обуви. Уж в обычной жизни нельзя, а в отпуске тем более. И тут как бы более выделено. Боль. Все эти экскурсии, прогулки, даже на пляж нужно ходить только в проверенной обуви, иначе надрете мозоли и сами не рады будете.
2: Ну, это правда, кстати.
3: Ну, это да, прям база. Постоянно натирается.
1: 100%, да.
2: Да. Так, у нас есть голосование по поводу отпуска. Не вот прям по теме нашей сегодняшней, а по поводу того, когда у вас отпуск, и варианты есть вот такие, чтобы примерно понять ваше настроение. Этим летом уже готовлюсь, первый пункт. Дальше. Уже отгулял или отгуляла. Возможно, вы ждете бархатный сезон, когда цены немножко упадут, людей станет поменьше. Пока даже не думал или не думал об этом, или надеюсь, когда-нибудь. Вот такое вот, да, многообещающее, ну, не безнадежное сообщение, и пункт соответствующий есть в голосовании, поэтому проголосуйте, посмотрим, сколько нас таких, и кому все советы сегодняшние пригодятся.
1: Да, друзья, и, конечно, делитесь своими советами по поводу того, на чем нельзя ни в коем случае экономить в отпуске. Какие-то конкретные вещи, услуги, что-то еще. Или что-то абстрактное, что, может быть, не про деньги, а про что-то иное. Но вот по вашему опыту на этом экономить ни в коем случае не стоит. Поделитесь своим опытом, звоните нам 745-6565, код Москвы 495. И можете писать текстовые сообщения, закидывать голосовые.
0: Европе плюс.

0: Обсуждаем, на чем нельзя экономить в отпуске. Друзья, делитесь своими историями, звоните, пишите. А сейчас своей рубрикой поделится Александра.
1: Это Раш.
2: Саша, в тему.
3: Итак, ребята, начинается отпуск, и мне очень хочется, чтобы вы провели его достойно, не кринжово. И уже вижу в ваших глазах вопрос: Саша, как же нам его провести?
4: Саша, чтобы как не как обычно, да.
3: А я вам отвечу. Идите в баню и не экономьте на этом. Среди зумеров появилось новое движение «Банные гурманы». Путешествуют ребята по стране, чтобы получить новое ощущение от парения. И эксперты утверждают, что спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться, заземлиться и отвлечься от всяких разных
4: тревог. Зачем ее воссоздавать? Нужно просто отправиться в деревню. Там она есть, по-черному.
3: Но нет, зумеры практикуют люксовые бани, помимо обычных форей.
4: Напомним, по некоторым данным, у зумеров не особенно много денег, чтобы практиковать люксовые какие-то мероприятия.
3: Мы живем одним днем. И вот как раз в отпуск мы можем, и другие люди могут тоже пожить, как и зумеры.
0: Кутить,
3: да. В общем, зумер не экономит и пользуется такими банными услугами, как умывание теплым отваром березы популярно, умывание холодным отваром мяты, массаж головы можжевельником. Привлекает ли вас?
4: Я представляю, сколько уже это стоит, да, вот тогда покрайне. Ну, вот смотрите, водичка, да, где по большому счету просто был березовый веник. Это же отвар уже стал, получается.
0: Он теплый, его подогрели.
3: Ну окей, если у вас есть какие-то сомнения, то сейчас вы точно согласитесь, потому что есть особая процедура для мужчин, специальный ритуал ухода за бородой. Здесь у вас очищение и детокс, увлажнение, массаж бороды, питательная
0: масса. Почему смеешься, Саш? Это потому что у тебя нет бороды или почему? Или потому что наши бороды недостаточно подходят для этих люксовых процедур?
3: Массаж бороды просто довольно забавно.
4: Ну а что, массаж вот головы и волос, наверное, вы тоже, девчонки, делаете. И кондиционеры, и всякие разные вещи.
3: Да, да.
4: Куча разных вещей.
0: Какая разница, с какой стороны голову массировать, сверху или снизу, где борода?
4: Вы привыкли, конечно, что мы моемся, не знаю, средством 7 в одном. Да, где там и зубы чистить можно, и пятки шелушить.
3: И здесь вы наконец-то сможете вымыться. Тем более воду отключили, по крайней мере, у меня вот сейчас неделя без воды. Но я подумала, нас же четверо, куда мы сможем пойти. Есть специальный у нас место, куда и ходят четвером. Четыре часа, называется «Солдатский разгуляй». Стоит 150 тысяч рублей, а мы сегодня не...
0: На всех или с каждого?
3: На всех, и на 4 часа.
4: Какая разница, Антон, тоже так? На всех или с каждого? Это в любом случае дорого.
0: Я на всякий случай, знаешь, эти расточительные зумеры.
4: Ну даже на четверых это звучит очень дорого.
0: Ну почти по 40 тысяч.
4: Да.
3: Ну да. Ну, я думала, может, вы мне подарите. Ну, это район, скинитесь. Ну, в общем, ладно.
0: Подумаем.
3: Что входит? Там четыре парения.
4: Саш, вот это армейская баня, это поезд Москва-Владивосток, купе без кондиционера. Пожалуйста.
3: Нет, тут немного...
4: Бесплатно.
0: Влажными салфетками протрешь в туалете или в тамбуре.
4: Отвар от куриных яичек. Его можно на волосы себе.
3: Вот видите, вы совершенно не в тематике. Вы даже не хотите приблизиться к этому. Раскошелиться хотя бы раз в жизни, пожить... Нормально. В общем, первая пара у нас есть — это окуривание травами, очищение пространства и создание единого настроя.
4: Тут очень аккуратно надо, да.
3: Мы с вами настроимся. Потом второй пар — это у нас аромапарение береза. Будем нюхать березу. Третий пар — это аромапарение на дегтярном аромате. Вот тут я могу выйти, потому что дегтярное, я помню, мыло мне не очень в детстве нравилось.
0: Нет, Саша, все оплачено, никуда нельзя выходить, извините.
3: И четвертое парение — обряд благодарности и сила слова, наговор и пролив воды для очищения. Вот это, мне кажется, вообще здорово. Так что...
4: Вот стоит только немножко каких-то красивых слов добавить в меню, да, из обычного какого-то... И уже 40 косарей, да, будьте готовы выложить. Это вот, ну, по большому счету...
3: Ну, не надо.
4: Обычный поход в баню вообще. Ну, просто никто это никогда не описывал, что, смотрите, вот сейчас вот этот отвар от березовой, да, у вас
3: вы
4: будет?
3: Вы не видели там картинки, там действительно люксово и очень красиво. И так что мы можем не экономить и сходить туда.
0: А можем и сэкономить, Саша. Надо подумать. Возможно. Кстати, Саша, спасибо большое за предложение. Наши слушатели, может быть, бывали во время отпуска или нет, вот в какие-то такие подобные экспириенсы. Да, проходили.

друзья, вот на этом нельзя экономить, как Саша, или можно сэкономить, как предпочитаем мы с Артуром. И вообще, расскажите про себя чуть подробнее, на чем в отпуске вы не экономите, и на этом экономить не стоит. Рассказывайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей, на чем в отпуске нельзя экономить. Сообщение. Привет. Экономить нельзя на своей женщине. Если мужчина не экономит, то она организует шикарный отдых. Спросила у мужа. Он говорит, что не стал бы экономить на перелете. Он высокий мужчина, и для него нужно пространство.
1: А вам? А мне нужен бизнес-класс.
2: Ну, кстати, тут
0: ну, там совпадаете. Есть пространство, просто только из-за этого, потому что это нужно мужу.
1: Ну да.
0: Так, угу. Что ж она будет?
1: Его коленям.
2: А вот сообщение о том, что не нужно экономить на отеле, особенно с детьми от аэропорта, чтобы можно было доехать до отеля минут за 30. Это идеально для детей, свой трансфер. Для начала начали летать в отпуск с детьми в Египет, чтобы проверить, как переносит полет и дорогу. Выбираем два совмещенных номера, чтобы были отдельные спальные места, отдельный номер для детей, но в то же время и рядом. И чтобы питание в отеле было по типу шведского стола, чтобы можно было выбрать привычное для них питание. Ну, в общем, ну, шведский стол.
0: Да, кстати, и совмещенные номера, кстати, это удобно. Да, это не везде бывает, но в целом, когда ты можешь перейти из номера в номер не через общий коридор, а типа там своя дверца между комнатами.
1: А что по поводу вида из номера, что вы думаете? Вот мне кажется, что на этом можно сэкономить. Потому что часто бывают видовые номера, они прям красиво. Значительно дороже стоят, не видовых.
2: Нужно доплатить.
0: Да, за вид на море ты доплачиваешь там за каждый день проживания. Но мне тоже кажется, что это единственное имеет смысл, если ты либо не выезжаешь, то есть ты иногда вот, ну, я часто там живу в отеле, но все время куда-то езжу, там, либо машину арендую, либо как-то еще, и смысла нет никакого в этом виде. Тем более, нет смысла, если там нет балкона, что-то в окно будешь смотреть, просто спустился и пошел к морю.
1: Если мы говорим про отель такой, ну, не знаю, там, в Турции, в Египте, да, который сам по себе уже является курортом прям полноценным, то по большому счету, ведь ты правда проводишь все остальное время где-то на улице, но только лишь для контента он нужен, наверное, если ты хочешь показать, какой он.
0: Если там прям классный вид. Балкон или терраса, ну, может быть, на один день оплатить, а потом переехать.
1: Кстати, наверное, так не имеет смысл, да.
2: Или гостям постучаться, ну, и поснимать контент.
1: У меня плавки тут упали к вам. Да, с балкона сушил? Можно, пожалуйста?
2: Быстренько подъем.
1: Вот идея такая. На чем можно сэкономить? Так, а у нас, да, Евгений дозвонился, расскажет, на чем он не экономит никогда. Жень, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европлюс. Отпуск нужно проводить очень комфортно и не экономить ни на чем, потому что отпуск у нас два раза в году.
0: Ну да.
3: Если уж удается...
0: Жень, ну если вообще не экономить, тогда отпуск два раза в году, а получается съездить, денег хватает только один раз в год.
3: Ну, можно и не экономить. Обычно.
1: Женя?
0: Алло. Алло.
1: Пропал Женя.
0: Ну вот. А. На сотовой связи сэкономил. Ну, такая незамысловатая шутка, да. Ну, в любом случае, да, Евгений успел высказать. Не знаю, с одной стороны, конечно, ты очень долго ждешь отпуска. Ты прям хочешь переключиться после рабочих будней. И странно экономить, да. Но с другой стороны, если ты не будешь экономить, может быть, на чем-то сэкономить и пустить эти сэкономленные деньги в том же самом отпуске потратить на что-то другое.
1: Наверное, там, тут, да, главное не выключать вот эту какую-то рациональность определенную, потому что, опять же, торговцы все и люди, которые живут и работают на курорте, да, они знают о том, что в отпуске у людей немножко другое мышление. Они очень легки на подъем и не считают вообще свои деньги. И вот здесь иногда часто можно...
2: Нужно брать человека, который тебя остановит.
1: За деньги. Сэкономил, называется.
0: Ну, кстати, ты можешь ему заплатить какую-то денежку, но тебе это намного больше сэкономит. Если ты знаешь, что ты такой, эй, держите меня семеро.
1: Сафонов, оплатить.
0: Всем за мой счет, да-да-да. Друзья, расскажите про себя. Расскажите, на чем вы точно знаете, на чем не надо экономить в отпуске, на чем экономить в отпуске нельзя. Можете записать голосовое сообщение, можете закидывать в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru. Там надо нажать на кнопочку «Написать в эфир».

0: Сообщение от наших слушателей про то, на чем не надо экономить в отпуске. Наталья пишет: ребят, привет. Не надо экономить на экскурсиях и впечатлениях. Неизвестно, сможете ли вы приехать в ту или иную страну или город еще раз. Ловить момент. Подняться в гору, попробовать снорклинг, искупаться в водопаде, в открытом море, увидеть морскую черепаху, пустыню Сахару, мираж, попробовать на вкус местные продукты, покормить слона, подержать змею, увидеть обезьян в их среде обитания. Эти воспоминания, эмоции и моменты греют даже много лет спустя.
1: Как красиво вы описали. Ну да, нужно идти во все тяжкие.
2: Ну, это, конечно, надо, видимо, запланировать как-то сильно заранее, потому что, я думаю, если стихийно все это
1: покупать... Да нет, наоборот, самое стихийное, ты вот видишь, можно там с черепахами поплавать, ты идешь плавать.
0: Морской черепах, да? Ну, а если мало времени, ты в Сахару едешь, смотришь на мираж, одной рукой кормишь слона, другой держишь змею, и тебя кормят, ты пробуешь местные продукты какие-то еще.
1: Все сразу сделал.
2: Да. Так, Марина написала: один раз купили самые дешевые авиабилеты с несколькими пересадками. Почти сутки провели в дороге. Сильно устали, и первые два дня отпуска просто приходили в себя. Теперь выбираем более удобные рейсы, даже если они дороже, написала Марина.
1: Угу. Ну да, в общем, на перелетах не экономить. Тоже пишут, что не экономите на жилье и отеле, потому что отдых будет 100% испорчен. У нас так было 10 дней ада.
0: А что там тоже, да, расскажите чуть подробнее, ну, потому что не экономить, то есть, мне кажется, что какой-то базовый минимум должен быть, но немного странно переплачивать за отель. Я вот не всегда понимаю знакомых, которым обязательно нужен какой-то классный, супер великолепный отель, чтобы там вот это вот, ты все равно только приходишь ночевать туда, ну, как бы смысл?
1: Ну, а если сляжешь, например? Ну,
0: то есть ехать, так, ладно, возьму очень хороший отель, вдруг заболею, буду в номере валяться.
1: Ну да, или ноги натрешь.
2: Да. Так, телефонный звонок. Михаил дозвонился, расскажет, на чем не

0: к любому городу курортному всегда присутствуют машины с картонками, на которых написано про жилье.
1: Угу, да.
0: Вот, мы попались одному из таких товарищей, и как вот в самом начале передачи было сказано, там было указано, что жилье 50 метров от моря.
1: Ну, так.
0: Эта история уже была, что это 50 метров, с горы до моря, а по факту там больше километра обходить. Вот. В ответ на это нам, значит, я не согласен, потому что я выяснил, что это за жилье такое. Нам предложили жилье тогда премиум-класса. Премиум.
1: Да, премиум. Вот. А премиум на цветном картоне был написан уже?
0: Премиум было сказано вслух, и я почему-то доверился.
1: Через «э»,
0: премиум. Мы поехали по городу Анапе, прекрасный город, нас долго везли по частному сектору. Мы добрались, наконец, значит, премиум жилье размещалось в чем-то, что раньше было гаражом, а потом у него выросло еще 2 этажа.
2: О, так, это бутик-отель уже.
1: На первом этаже гаража ламба стояла какая-нибудь.
0: И там была одна премиум-комната на нас, на всех 5. И чтобы попасть в премиум душ и туалет, нужно было, либо, в общем, ты отсоединяешь кондиционер, который по диагонали пересекает дверь премиум-туалета. Вот. Либо находишься в прохладе.
2: Какая интересная компоновка премиум-апартов. Ну и в итоге вы поняли... Слушайте, а вы прям реально поехали в сезон в Анапу и не забронировали никакое жилье заранее, да?
0: Ну, мы были, да, молодые и сумасшедшие.
2: Были молодые.
1: Это тоже интересно, кстати, да, решать проблемы просто по мере их поступления.
3: Тем более в молодости.
2: Да, зато, Михаил, спасибо большое за рассказ, потому что мне тоже было вот интересно. Это очень часто и на всех вокзалах в больших городах стоят вот эти вот люди, там, брокеры, давайте так их назовем, брокеры недвижимости премиальной, которые сдают в аренду, да, и, естественно, в курортных, я лично никогда не пользовался. Было интересно послушать Михаила, что там обычно предлагают.
1: Что-то дорогое.
2: Да, и не очень качественное. Короче, только заранее бронируем, выбираем лучше всего. На этом не экономим. Друзья, на чем еще не надо экономить в отпуске? Исходя из вашего опыта, расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: Swims и Mr. Know It All здесь на Европе Плюс. В отпуске Артур готов даже доплатить диджею, лишь бы поставили Тедди Свимса.
1: Угу.
0: И дальше уже...
1: И царицу.
0: Артур хорошенько отожжет. Но это будет в отпуске, а прямо сейчас будет голосовое сообщение.
2: А я считаю, что в отпуске вообще не надо ни на чем экономить. 2 раза в год, по 2 недели. Но это же так мало, чтобы вот пожить для себя. Поэтому надо тратить все, что есть. А деньги, ну, еще потом заработаем.
1: Правильно ли я понимаю, что если вдруг к концу отпуска у тебя, ну, это редкая ситуация, но вдруг остались деньги, тебе срочно до самолета или до поезда нужно их потратить?
3: Ну, ты не видел, что ли, никогда люди, которые закупаются в duty free всеми оставшимися долларами? Типа, а что они остались? Надо срочно вообще все потратить здесь.
0: Вот согласен. У меня тоже есть такое почему-то. Да? Ну, как будто надо потратить.
1: Ну, ну типа запланированные траты на отпуск, угу. А тут вдруг, что это такое, да?
0: Надо избавиться. Порядок.
3: Поэтому Саша стоит большой Джонни Уокер там.
1: Всегда. Каждый раз. Из каждой и подписано. Да, дома вот они непочатые. Друзья, расскажите про себя. На чем вы никогда в отпуске не экономите? Звоните нам, звоните по телефону. Можете написать текстовое сообщение.

0: Сообщение от наших слушателей. На чем нельзя экономить, когда едешь в отпуск? Так, вот Александр рассказывает историю. Его приглашали восстановить номера в подмосковных отелях после гостей. Это гости, которые на чем-то не экономили. Значит, вот Александр рассказывает. Эти гости умудрялись не только загадить номера, испортить стены, мебель, воровать полотенца и халаты. Они воровали ручки с мебели и вытаскивали встроенные потолочные светильники. Все, что сотрудники не могли заметить, ложилось на их плечи.
1: Вау.
2: Но они, возможно, как раз брали вот этот халат, чтобы потом он напоминал об отдыхе.
1: Как сувенир?
2: Да.
1: И светильник, какой красивый софит.
2: Да.
1: Возьму его себе.
2: Не успел прикупить, например, штучку какую-то.
0: А раковина какая хорошая. Ой, унитаз удобный. Нигде я так хорошо не спал, как на этой подушке. И вот этот унитаз тоже по той же причине великолепен.
1: Да.
0: Берем домой.
1: Так, Юля написала: я перестала экономить на местных гидах. В Италии как-то мы сначала хотели просто погулять сами, но потом взяли экскурсию с местной жительницей и за 3 часа узнали столько историй. Увидели такие места, которые никогда бы не нашли сами.
2: Угу. Ну да,
0: кстати, про экскурсовода тоже соглашусь. Единственное, тут не всегда можно попасть, угадать с экскурсоводом, но, наверное, либо сарафанное радио, либо смотреть на отзывы реальные.
1: Ну да, вообще в соцсетях, конечно, существует много разных таких довольно ярких, харизматичных экскурсоводов. Фиг к ним запишешься, наверное.
0: Некоторые слишком харизматичные, да. И там как бы две крайности. Одна это так-то училка такая немножко рассказывает, да. Либо гипертрофированно артистичный. Мне как-то что-нибудь посерединке больше нравится.
1: Ну вот если бы из этих двух выбирать, кого бы выбрал?
2: Артистичного.
1: Вот видите. Да, потому что не хочется ходить под
0: указочку. С училкой отвечать экзамены опять. Не-не-не-не-не.
1: Камолов! Что я сейчас только сказала? Повтори.
0: Кто ворон считает, как да, я рассказываю историю.
1: Ой, страшно стало. Да, так, давайте поговорим. Да, и с Иваном. Иван дозвонился, расскажет, на чем он никогда не экономит и всем остальным не советует.

0: Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Расскажите, на чем вы...
1: Я считаю, что никогда, ни в коем случае нельзя экономить на покупке страховки.
2: Были вот какие-то почему? Прецеденты у вас?
1: Да, совершенно верно. Ну, не у меня лично, хотя я тоже попадал в случай, когда мне приходилось обращаться за помощью. Но вот одни мои знакомые, поехав в Таиланд, там мальчик очень тяжело заболел пневмонией. Вот, и при этом страховки он не имел. И в результате лечение обошлось его семье в около 2 миллиона рублей. Которые они сначала бегали по пляжу, собирали эти деньги. Вот. А почему так дорого? Да потому что, например, в Таиланде обычная перевязка ноги или там чего-нибудь, какой-нибудь конечности, стоит около $100.
2: Слушайте, я думаю, там же они тоже наверняка местные хитрят, везут в какую-то частную дорогую клинику, и там выставляют такой счет, что мама не горюй.
1: Ну, там не так много вариантов. Там все медцентры, как бы, естественно, они есть. Естественно, они не дешевые. Там просто очень дорогая медицина. Вот и все.
2: Да, да, 2 миллиона рублей, а при этом за хорошую страховку они бы на, не знаю, там, на 2 недели, ну, да, заплатили бы.
1: Да,
2: ну,
1: правильно, а страховка стоит, ну, сколько она там стоит?
2: 2 тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч.
1: Ну, может быть, $100, может быть, 5 тысяч рублей она стоит.
2: $100 – это суперстраховка, да, там 10 тысяч рублей. Я думаю, там значительно меньше. Да, да, спасибо большое, да, спасибо за историю, за рекомендацию, да, страховка, это правда очень важно, особенно, когда читаешь вести с полей, что называется, когда с людьми что-то произошло, а страховка у них либо отсутствует, либо не покрывает какие-то серьезные случаи. Друзья, расскажите про себя, на чем вы никогда не экономите в отпуске и другим не советуете, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Немножко противоречивое. Светлана пишет про отпуск. До сентября еще пахать и пахать. Да и там тоже не до отдыха будет.
1: Но зато не нужно париться с бюджетом.
2: Ну просто кто-то берет отпуск, чтобы просто поменять род деятельности какой-то. В отпуске на другом месте поработаю.
1: Угу. Ну то, да. Что
0: мне тоже кажется, отдохнул. Мне кажется, это просто завуалированное сообщение. Типа, ребят, не до вас сейчас, ну что вы тут? Ну что вы тут? А мы тут, друзья, через несколько минут подведем итоги голосования. А если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Тихо и проще, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вот песня как будто бы под титры фильма. Завершается шоу, да, подводим итоги голосования. Под этот саундтрек выясняли, когда у вас отпуск. Слушайте, ну, большинство, судя по всему, планирует отпуск как раз-таки этим летом. 46% проголосовало за этот пункт. А значит, все советы, которые сегодня мы обсуждали, которые рассказывали, делились слушатели, они точно пригодятся. И хочется от тебя пожелать классного отпуска всем, кто этот отпуск планирует.
1: Вдохните, перезарядитесь.
2: И нам тоже, да. Друзья, мы уходим в отпуск. Мы оставляем, естественно, на Европе Плюс супер музыка, отличное настроение. По утрам летнее У, по вечерам летний вайб. Все это будет, естественно. Так что оставляю вас в хороших, надежных руках. Прощаемся с вами до, получается, августа, что ли?
1: Да.
0: Получается так. Да. Ну что, ребята, всем классного, отличного лета.
1: Да, будем вас
2: ждать. Пока.
1: Пока.
0: Пока-пока. Слушайте подкасты. До встречи. Пока.
1: Пока.
2: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
4: Девять вечера в Москве.

Европа. Плюс.

0: Привет, мод на Европе Плюс. Прямо сейчас намек на нас. Столица 21.19. Привет всем, кто решил все-таки эту пятницу провести вместе со мной. Это Фомин. Мы с вами двигаем вперед в сторону субботы. Ай, выходные. Ай, хорошо. Ай, прекрасно. Ну и, конечно же, музыка будет соответствующей. В ближайшее время классный трек. Marshmallow. Portugal The Man. Phoenix. Прежде. Tiesto. Brianna Grace. И невероятной красоты трек Beautiful Places.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
4: Летнее У на Европе Плюс.
3: Лето звучит классно.

0: На Европе Плюс классная музыка, одна из лучших российских поп-команд. Это «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Чуть раньше Зейн и «Die for me». А также «Fightless», «Bebe Rexha», «New Religion». И все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

0: Кужель, Сольта, Джамайка на Европе Плюс прямо сейчас. Для всех, кто пятницу проводит с нами, это Фомин, это лучшая мировая поп-музыка, радиостанция номер один в России, отличное настроение. Кто-то уже, наверное, добрался до дачи, до дома, неважно, где ты сейчас находишься. Главное, что с нами, и это чертовски приятно. Постараюсь сделать приятно и тебе в ближайшее время. Есть чем, кстати говоря, очень скоро здесь точно появится Доминик Фейк. На расслабоне, на чиле, его Baby Doll. Прежде появится прекрасная история, которую все мы знаем, все мы любим. Я даже слышал ее в живом исполнении. Will I Am, Эва Симмонс, This Is Love, ну и Кунгс, немного дэнса, Galaxy, скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

музыку здесь, на радиостанции номер один в России. The Second Voice и Let Me Be. Satisfy от одного из самых высокооплачиваемых диджеев в современности. Это Кальвин Харрис и Джази. Классный трек. Ну и Бруно Марс с суперхитом I Just Might. И все это здесь, на Европе Плюс. Будь с нами.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Ay. Fonsi. Tijuana.

0: Классическая история прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России. Спасибо за это, Second Voice, Let Me Be. Ну, это, наверное, для тех, кто собирается на боковую душить подушку. Ну, а для всех остальных, кто собирается веселиться этой ночью, возможно такое? Ну, запросто. Завтра выходной, а значит, есть музыка, которая для этого идеально подойдет. «Медуза» и, как мне кажется, один из лучших припевов в нашем эфире «Don't Wanna Go Home». Прежде появится классный трек от French Montana и Max B. I Went Deaf. Не пропусти.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

Супер классная история, только что здесь на Европе Плюс. Я заслушался и думаю, что вы тоже. И я уверен, что многие за этот трек голосовали в нашем Еврохит ТОП 40, правда ведь? А, кстати говоря, эта история поползла вверх, и я думаю, что не без вашей помощи. Европаплюс.ру. Одна позиция на этой неделе и уже 9-е место. Это значит, что десятка преодолена, а значит, в ближайшее время у этой истории точно есть все шансы добраться до вершины нашего хит-парада. Пока же у нас лидеры другие. Кто именно лидер нашего хит-парада на этой неделе, можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Либо, есть еще вариант, завтра с 16 до 18 по Москве обязательно послушать, что было в нашем хит-параде, кто какое место занял, кто куда свалился и кто, может быть, даже вылетел из сороковки лучших. В общем, завтра все это обязательно случится, ты этот момент не прозевай.

0: мы птичкой Феникс и с той суперспособностью возрождаться снова и снова. На Европе Плюс диджей Маршмелло и инди-поп-рок ребята Portugal The Man, а вместе с ними суббота и тот самый день, когда мы расправляем крылья и прям туда летим, навстречу отдыху и навстречу мечтам. Даже если вы сегодня работаете, как я, одной ногой, мы все равно отдыхаем, ничего не знаю. Суббота все-таки, уикенд начинается. Крылья мы, значит, расправили, теперь все, что нам нужно добавить, больше хитов и больше музыки, лететь будем дальше. Дальше Снабу и Муния, Slow Down. Еще будем включать лето с новинкой этого сезона DJ Godja, Michiko. Тебе понравится. Так звучит лето на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще «Moving to the Sun» от Южеля.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

6 паролей от летнего сезона. Он у нас здесь, и вы его знаете. Просто скажите «Европа плюс» этим летом и наслаждайтесь лучшими танцевальными горячими хитами сезона. Дальше, кстати, ребята, которые напоминают о важном навыке каждого лета, это «Swim Swim» от команды BTS. Всем желаю в ближайшие 2 месяца как-то попрактиковаться в этом навыке где-нибудь в красивом месте. В отпуске, короче говоря. Всем желаю отпуска, да. Будет также совсем скоро сериал «Stumbling In», а еще прекрасная «Билли Айлиш».

0: отмечаем лето на полную вместе с Европой Плюс. Ну а пока тоже классно проведем время в эту субботу. Здесь я, Макс Филин, впереди Кельвин Харрис и Джесси Satisfy, а еще Ларин и Тедди Свинс, Мистер Know It All.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

только что на Европе Плюс. Если надо, вот если надо, да, Кельвин и сам может спеть вокальные партии в своих треках, и такое случается неоднократно. Но иногда для разнообразия музыкант приглашает в своих треках, в своих муз-историях крутых вокалистов. На этот раз в треке Satisfy вы слышите ирландскую певицу Джасси. И это творческое объединение сегодня на 27-й строчке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Кто занимает остальные 39 позиций на этой неделе, услышим сегодня в повторе Еврохит ТОП 40 в 16:00 по Москве. И, конечно, смотрите итоги на сайте europoplus.ru. Там же заодно можно и проголосовать за своих муз-фаворитов. Мы же пока двинем дальше. Впереди The Second Voice, Let Me Be, а еще Console Training и Brock 60 через пару минут.

0: вот бы скорее это случилось. Лето еще впереди, все только начинается, так что планируйте классные события. Ну и, конечно, все мы говорим о I Can Wait, когда думаем про летнее У на Европе Плюс. Пока бригада У отправилась в отпуск, будет нас по утрам, берется летнее У, и уже Тимур Бодров, и в понедельник в 7 утра будет он, будет летнее У. А еще возможность выиграть велосипед, экшн-камеру, наушники и другие важные аксессуары для этого лета. Так что дерзайте, летнее уже в понедельник будет здесь. Перед этим хорошенько отдохнем, конечно. Через пару минут отдыхать будем с Дэвидом Геттой. Также впереди елка, а еще классная новая тема от Ави «Meet Me in the Dark».
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.